0: сердце, мы разум.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, кто больше трымал в прокате. Святый пара.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 26 траўня.
4: Як еўрапейцы ацэньваюць магчымую пагрозу новага ўварвання ва ўкраіну з боку Беларусі?
6: Лішым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз.
5: Роману с Заходом не будет. Невеселый прогноз Маховского.
7: Не наладятся у нас, короче, экономичные отношения с Заходом.
4: Ти погрожают белорусам хантавирус и Эбола.
8: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
5: Про это да и иншее, больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
3: На Єврорадіо новини шоу-бізу. Виступ гурта Cat's Eyes став одним з головних моментів церемонії American Music Awards у Лас-Вегасі. Колектив представив кольоровий динамічний номер з пісні Pinky Up, яркую театральну постановку у стилі гіперпоп і EDM. Виступлення пройшло у декораціях імпровізованої шайної простори, де все було виконано у ружових кольорах, а удільниці гурта з'явилися на сцені з великим ружовим плюшевим медведем. Незабаві після виступу Cat's Eyes отримали узнагороду як лепший новий артист. У своїй промові удільниці подякували фанатам і відзначили, що для їх важно представляти різностайність і культурну ідентичність. Актриса і телезорка Ліза Рина заявила, що не підтримує уділ реаліті-зорки Спенсера Прата у виборах мера Лос-Анджелеса. Своє міркування яна виказала на червоній дорожці American Music Awards у Лас-Вегасі у розмові з журналістами. Рина значила, що покуль не визначилася з підтримкою у виборах, але виступила супроти того, каб у політику йшли представники реаліті-телебачення. Яна підкреслила, що гэта уже проходили, згадавши приклад Дональда Трампа, чий політичний рост почався після уділу у шоу «The Apprentice». Ліза Рина найбільш відома по ролі Біллі Рейджерс у серіалі «Мелроуз Плейс», а так само, як одна з удільниць мильної опери «Дні нашого життя». Окремо того, яна здималася у реаліті-шоу «Саправдна хатня господиня Беверлі-Хіллз». Актриса додала, що Лос-Анджелесу потрібний керівник з політичним досвідом, а не чергова телезорка, і відзначила, що город повинен вибирати сярод кандидату з реальним досвідом керування. У Злучених Штатах в возрасте 95 годов помер легендарный джазовый музыка Сонни Роллинс, один из самых уплывовых теноровых саксофонистов у истории джаза. Про смерть артиста поведомила его семья. Роллинс стал ведомым еще у 50-х годах минулого стагодия и лишился одним из головных новаторов джазу на руне с Джоном Колтрейном. И он створил такие знакомитые композиции, как «Олео» и «Докси», а за свою карьеру отримав премію Греммі за унесок у музику, національну медаль мистецтва у Злучених Штатів і узнагороду Kennedy Center Honors. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
0: Єврорадіо. Хваля без цензури. У спишках антавіруса і тривожна ситуація з лихоманкою Ебола – проблеми, які ще до недавнього часу подавалися білорусам зовсім далекими.
4: Спеціалісти відзначають, що через глобальне потепління клімату інфекції, які раніше були властиві субтропікам, поволі перебираються у наші умірені широти.
0: Як менавіта апошнія успышки паўднёвых хваробаў звязаныя са змяненнем клімату і ці варта ўжо непакоіцца беларусам?
4: На гэтае пытанне адказала кандыдатка геаграфічных навук, экспертка па пытаннях клімату з альянсу «Зялёная Беларусь» Ганна Скрыган.
0: Паслухаем.
5: Во-первых, потепление климата вызывает изменения, так сказать, ареалов обитания всех патогенных микроорганизмов. То есть это Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что из-за потепления климата смещаются к северу не только природные зоны, но и за ними идут возбудители инфекционных заболеваний. И по всем прогнозам Всемирной организации здравоохранения будет рост таких инфекционных заболеваний в нетипичных для этого широтах, да, то есть то, что те инфекции, которые раньше были характерны для субтропиков, они начнут появляться у нас в умеренных широтах. Ну, потому что здесь стало теплее. ВОЗ все время это обозначало как проблему, потому что у нас жителей нету к этим патогенам какого-то иммунитета, потому что мы никогда только в поездках сталкивались с этими. И, конечно, это можно решить проблему с помощью вакцинации. Но опять-таки это упирается в вопрос денег. То есть богатые страны могут изменения распространения инфекционных заболеваний каким-то или там паразитарных заболеваний, которые связаны с какими-то паразитами, которых раньше у нас вообще не было ни под каким предлогом, могут это как-то скоординировать, уменьшить и так далее. А вот там, где нельельзя будет финансово позволить себе вот эту тотальную вакцинацию, в тех странах будут, в бедных странах, соответственно, будут проблемы. Это первый аспект. Второй аспект – изменяется активность тех паразитов и инфекций, которые у нас уже есть. Вот возьмем тех же клещей, которые из-за того, что климат теплеет, они становятся активными чуть ли не в течение года. И так как зимы теплые, нет морозов, то есть, в принципе, уменьшение популяции за счет там, того, что кто-то из них не доживает до весны, не происходит. То есть второй аспект – это вспышки уже имеющихся инфекционных заболеваний на данной территории, которые связаны, что все вот эти вредные организмы, все инфекции любят, чтобы было тепло и влажно. И вот с потеплением климата они как раз такой вот момент у себя получают. Это второй аспект. Третий аспект, который может быть связан с изменением климата, это высвобождение законсервированных микроорганизмов. Имеется в виду, что если начинается интенсивное таяние ледников или интенсивное таяние вечной мерзлоты, то наружу могут выходить и оттаивать те микроорганизмы, которые там заключены. Но они могут быть по своему свойству, характеристикам быть, собственно, безвредными изначально, но опять-таки, так как мы с ними не соприкасались там, в течение нескольких тысяч лет, у нас может не быть к ним иммунитета, и это может представлять собой проблему. Такие статьи публиковались на предмет исследования ледникового керна в Антарктиде уже сколько-то лет тому, да, потому что там было интересно посмотреть на эту жизнь во льду и подо льдом. Были обнаружены микроорганизмы, и уже при начальных стадиях исследования, уже, наверное, порядочно, там больше 10 лет назад, была зафиксирована вот такая возможность превращения их в потенциальные угрозы инфекционных заболеваний для современного человечества из-за того, что мы с ними давно не соприкасались, а их в другой среде и не было. Ну и четвертый аспект, который бы я обозначила, это специфик распространения пандемии, связанного в том числе со спецификой коммуникации и жизни современного человечества. То есть совершенно недавно я прочитала статью о том, это исследование ковида, и оказалось, что Испания, изоляция тотальная, в отличие от Белоруссии, и оказалось, что 15 человек в одном доме заразились из-за вентиляции, да, то есть у них была вот такая общая вентиляция вертикальная в ваннах, такая же, как и у нас. И если до ковида думали, что это невозможно, то вот этот вот случай доказал, что это в принципе вероятно. И примерно по той же причине возникают проблемы легионеров и проблемы вот с вирусами на круизных лайнерах и вообще в таких замкнутых пространствах. И так и в больнице такое тоже бывает, когда патоген попадает в систему вентиляции и быстро разносится в сообществе, а сообщество замкнуто, ни с самолета, там, ни с корабля некуда деться, и практически все сразу, даже соблюдая какой-то гигиенический режим, но все находятся под каким-то риском. То есть, ну и пандемия ковида тоже показала, что организовать вот это вот тотальное ограничение, тотальный такой локдаун, возможно, ну это просто вот это тогда должно стать все буквально, да? Вот, то есть самолеты не летать, люди из дома не выходить, при этом там еще вот еще теперь добавим, что делать с вентиляцией. То есть это четвертый фактор, то есть ритм и способ жизни современного человечества, который позволяет микроорганизмов и пандемии распространяться очень быстро.
4: Какие хворобы чекают белорусов?
0: Отказывая Ганна Скрыган.
5: Беларусь – это часть центрально-восточной Европы, и эта часть вместе со странами Балтии, вместе с Польшей, на континентальной Европе самый быстрый рост среднегодовой температуры. То есть это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой. То есть вот это наше срединное центральное положение в Европе нас на самом деле не спасает. Второе, что следует отметить, что в Беларуси фиксируются уже необычные паразитарные инфекционные заболевания. И если они раньше были связаны с тем, что человек съездил и неудачно отдохнул, например, посидев на песочке без защиты, на песочке там в Индии, к нему залез какой-нибудь паразит, и притом поэтому ему пришлось спасать, вот, то сейчас этими заболеваниями, слава богу, их только там какие-то считанные случаи, но их уже можно, вот эти непривычные паразитарные инфекционные заболевания, непривычные с точки зрения, не характерные для Беларуси, можно получить и в Беларуси тоже. То есть на самом деле нам скоро надо будет себя вести так же осторожно, как мы себя ведем осторожно на отдыхе в экзотических странах. Там не пить сырую воду, там не садиться там, или на пляж без покрывала, или на песочек, или еще там что-то. То есть вот таким вот образом. То, что происходит с клещами, я думаю, что уже все белорусы заметили. То есть еще травы толком нету, а клещи уже есть. Они активизировались, и отмечается в Беларуси, что они практически полный год активны. И связано это в том числе с тем, что теплые зимы, и вот они, если раньше было каких-то два пика, там весной и осенью, то теперь клещи активны постоянно. И это тоже вот последствия такого климатического изменения. Что еще? Появилось очень много вредителей сельскохозяйственных, которые раньше были нехарактерны, и лесные вредители. Например, вот эта вот каштановая мушка, которая у нас раньше и не было, но которая безжалостно съедала каштаны в Киеве, и теперь стала нашим привычным спутником в городах и тоже оказывает свое вот такое вот негативное воздействие на зеленые насаждения города. Ну и как приспосабливаться, то есть если мы говорим о каком-то личном уровне человека, то скоро мы столкнемся с необходимостью вакцинации, к этому надо относиться серьезно, да, с необходимостью там осторожности, вот такой, как мы обычно на отдыхе в таких экзотических странах используем. А если говорим о лесном и сельском хозяйстве, то, по всей видимости, надо будет менять вот эту вот обработку инсектицидную, которая связана с борьбой с такими вредными насекомыми, уничтожающими леса, либо наш урожай.
4: Гэта была экспертка па пытаннях клімату Ганна Скрыган, якая распавяла, як глабальнае змяненне клімату можа паўплываць на здароўе беларусаў.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня вам жадаю. Так само зараз до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Докладно застається полгодини. Розповідаю про надвор, яке трошки міняється у нашому поміжному регіоні. Покольки знаходимося ми зараз у зоні прохолодного повночно-європейського циклону, який несе з собою відчувальне похолодання, місцями дожди та моцний паривістий вітер. Температура повітря сьогодні у день чекається плюс 17-19, зараз плюс 14 у Лиді, 15 у Городні, 16 у Белостоку, 17 у Бересті. Полночно-заходній вітер з паривами. У многих районах навіть до 15-27 метрів за секунду йон зробить повітря холоднішим і відчуватися буде температура повітря як нижчая, чимсьці на термометрах. Тому, коли ось скажу я вам, що температура повітря така і така, вам відчувається, що на вулиці холодній, ведайте, це все із-за вітру, який зараз так само щирує у нашому поміжжі. Атмосферна тиск ля норми буде повышаться, але зусім незначно.
0: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены на нерухомость в Беларуси бьют рекорды. Поводле данных RealDubai, средний кошт квадрата у Витебску склал 1020 доляров, и это самые высокие цены за опошние 10 годов. При этом постане на початок 22-го года метр у этом областном центре каштовал 620 доляров. Только за опошний год цена за квадрат у Витебску у доляровым вымерении выросла амаль на чверть. При этом Витебск традиционно является самым данным сярод областных центров. Литва вяде со Злучанными Штатами перамовы про транзит белорусского калию, однако еще год протягнут денежные санкции ЕС на этой поставке. Так министр замежных справ Литвы Кястутис Будрис прокомментовал известки про неофициальный лист Державного департамента США. Ранее поведомлялось, что Злучанные Штаты пропоновали Литве, Польше да Украине снять санкции с поставок белорусских калийных угнаений и пролоббировать снять всех этих санкций у Евразвязи. При этом Будрис подкреслил, что решение про санкции было не на уровне одной державы, яго прымаў Европейский звяз. Польская транспортная галіна переживает один из найтяжейших периодов за апошнія годы. Як пиша Жэч Пасполіта, только у первом квартале дзеянне спынілі 1234 транспортные компании, амаль столькі ж, колькі за увесь минулый год. У Ассоциации международных автоперевозчиков Польши отзначают, что ситуация у галіне протягивая погаршаться, калі раней основной проблемой была война в Украине, то теперь моцный удар по рынку наносит нестабильность на Близким Усходе и за поволение европейской экономики. Эксперты попереживают, опыт на транспортные послухи у Европы падая, а на рынку повстала празмерная культость перевозчиков. У вынику компании вымушенная жестко змагаться за контракты и снижать цены. Белорусский бизнесмен стал спонсором чемпионату света по хоккею в Швейцарии. Компания «ШТМ Плюс», якой володая белорусский бизнесмен Константин Шавель, стала спонсором чемпионату света по хоккею 2026, який проходит гэтым днями у Швейцарии. У Константина Шавеля, який уваходит у топ-100 поспяховых бизнесменов Беларуси 25-го года, есть так само буйный бизнес у России. Але у Швейцарии яго бренд «Патрон» представляют не белорусская и российская компания, а казахстанская дачная компания «ШТМ Плюс» из Астаны. Хотя сборная Казахстана не выступает в Швейцарии, «Патрон» является партнером Международной федерации хоккея на лёде уже 10 годов. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 64 гроши, евро 4 злотые 23 гроши, у Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Александр Лей, наш эфир протягивается. У Белостоку перейшла традиционная акция солидарности, у часе якой активисты белорусской диаспоры згадывали и повиншували с днем народжения политвязню, якія вымушаныя сустракаць у траўні свой день на родину за кратами.
2: Каб падтрымаць их, бо болей мы не можем ничего зрабіць. Ну, так мы выказываем за всех белорусов, что у нас есть такая ситуация, где могут посадить за ничто. Одних выпускают, других садить. Такі конвейер, что люди не имеют той рачаистой свободы, якую мы у 20-м хотели для себя получить, но не отрымалось что-то. Ну, не дожали, хиба. Мы каждый так думаем. А як там им? Коли нам тяжко будет тут выходить, то як там им? Коли выходят политвязни и говорят, в каких умовах они сидели, то жах бере. Тому, слушайте, ну тут даже и слов нема. Каб нас более выходило, то наш голос, может, больше слышным был. Каб более выходило. И я завсюду, я кричу просто. Выходьте, люди, говорите, что творится в Беларуси. Бо никому это не цікаво. Каждый живе свою жизнь. Ну, треба об этом говорить. Мы белорусы, тут нас больше. Шмат тех, кто мае ахову политичную. То чему бояться? Ну, коли боишься, то можешь маску одеть, можешь окуляры одеть. Не так это само удельничать в таких акциях. Бо каждый тары у Беларуси потерпел гвалт такие от режима. Добро, что мы ведаем зараз, что это за режим, что он ни перед чем не будет стоять. Он зробить усё, каб свою ладу не отдать. Тому и мы за усёды будем выходить, покуль есть политвязни, мы будем выходить и выходить и выходить. Ну, я не буду за всех говорить, но я говорю за себе, я буду выходить. А коли я буду выходить, то и кто-то тоже придет и так само станет каля мяне и будет стоять каля мяне. Бо нема таких людей, ну, зусім неравнодушных.
3: Повинны все выходить, бо люди сидят за кратами диктатора Лукашенко. Много людей забитых в так самой тюрьме. Я так само ведал особисто Витольда Ашурка, который 21 числа был забитый. И он был замордованный. На его было тяжко глядеть, как его привезли из этой тюрьмы. И он был забитый. И он не один. Мы разумеем, как им там тяжко. Комусь и пошансовало туда не трапить. Так само, как мне, мне отрымалось утечи. Так я так само бы сидел. И с того я повинен выходить, бо я разумею, что каб я там до их попал, у их лапы, то я уже разумею, что я так само, как Витольд, уже не жил бы. Поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы уже столько годов робим такие акции. Да, тяжко, тяжко. И морально тяжко. Устают люди. Кто-то приходит, кто-то там идет до работы, не может прийти. Але люди тримаются. Самые соправдные белорусы, они приходят, они подтримливают. И поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы разумеем, что у всех там у кого-то работа, у кого что, але вспомните в 2020 году, сколько у нас было энергии, сколько усяго. Мы на те акции летели, на одном дыхании летели. А теперь что изменилось? Так, мы теперь большая часть у вышуку репрессированных на активистов и многих, и не только активистов. Идет тиск от КГБ, губазиков и у всех этой улады диктатора Лукашенко. Я разумею, что идет тиск. Люди бояться, другие там кто-то заполоханы. Але, як усіх заполохають, мы не сможем с этим режимом ни зробить. И он и будет и далей. Вы поглядите с этими санкциями. Сняли санкции, отпустили 100 человек. Там другие сняли, еще отпустили. Я вельми задоволенный, что отпустили этих людей. Але як они домовлялись, я не разумею. Бо 100 человек выкинул с Беларуси, и тем часом одразу он садит знову людей. Это идет гандль людьми. Я разумею, что Америка, как она домовляется с Лукашенко, повинна ему отказать так. Як будут, мы снимаем санкции, але каб не было больше репрессованных, и каб не он не цеплялся до людей. И сказать ему так. И як ты знов зробишь репрессии, усе санкции мы вертаем за один день и все одразу. Каб он ведал, что он может что-то стратить. А так он бачит, что он ниц не стратить, и он может робить, что хочет далей. И он будет на набирать все больше и больше политзняволенных, как бы гандлевать ими. Так и оно есть, оно так и будет. Пока гэтые, которые договорились американцы, яны не поставят ему ультиматум, что, як будут еще репрессии, все санкции вернутся. Поэтому еще раз всем хочу сказать, не бойтесь, выходьте. Коли мы выходим по одному, нас мало, нас не бачить. А коли нас шмат, нас не зломать. Поэтому треба выходить. Живи Беларусь до конца, за свободу. И будем выходить, пока не выйдя последний политзняволенный.
1: А так само на сегодняшний день у местах зняволення в Беларуси находится по меньшей мере 839 политвязнев, 56 из них вымушены сустракать свой день на родину в этом месяце у неволе.
0: Белорусская радиорация пропонуя.
4: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорации. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
6: Каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
7: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: До 8 Беларуси, Россия и Польши. Зараз доклады Миранской Реновы засталося. Далее в нашем эфире сегодня Микола Бенько про финальный бой за захование империи.
0: Комментар рации.
8: Постсоветская простора начинает разваливаться просто на вожах. У Москве это судовно разумеют. Для Кремля былые республики Советского Союза завсёды были не просто соседями, а часткой имперской конструкции, без якой сама Россия губляет статус центра силы. Але теперь, один за одним, аскепки этой конструкции начинают выходить под контролю. Украина ведет войну за кончатковый разрыв с русским светом. Армения открыто сварится с Москвой и шукая новых партнеров. Казахстан все больше настойливо проводит уластную линию. Азербайджан демонстративно дейничает без оглядки на Кремль. И на этом фоне Лукашенко фактично включается в отчаянную борьбу за захование того, что еще осталось от постсоветской империи. Символично, что именно теперь у Минску принимают былого президента Молдовы Игора Дадона, человека, который уже проиграл головную битву за свою Украину. Встреча отбывается напередодні махчима визначальных подей для Молдовы, где тема сближения – а у перспективе и объединения с Румынией уже перестала быть маргинальной. Игорь Дадон у Менску гучал амаль панично. Он заявлял, что теперешние молдавские улады нібыта просовывают идею ликвидации молдавской державы. Лукашенко в свою чергу закликал не допустить страты суверенитету Молдовы. Гучить абсурдно, уличиваючи, что это кажут политики, чьи краины десятигодями были завязаны на Москву экономично, политично и войсково. Але Лукашенко выдатно разумея, коли пророссийские интеграционные проекты на постсоветской просторы почнуть кончатково разваливаться, его уластная модель улады так само опынется под погрозой. ЕАЭС, АДКБ и вся эта система союзных сувязев потребная Менску не только деля грошей або танной нафты. Яна подтримливая саму идею того, что Беларусь нібыта натурально повинна існаваць у российской сферы уплыву. Тым часам Молдова все больше рухается в іншым кірунку. Майя Санду уже открыто заявляет, что на референдуме про объединение с Румынией она голосовала «за». Президент Румынии Никуш Ордан отказывает еще больше выразно – Румыния до этого готовая. И это уже не маргинальная дискуссия, а размова на узровне керовников державов. Особливо небеспешно для Москвы тут то, что разбирается головный инструмент утримания Молдовы – Приднестровье. Еще несколько годов тому этот регион был могутным геополитичным якором, который не позволял Кишиневу вырваться из российской орбиты. Але теперь ситуация изменилась. змянілася. Расія, аслабленая вайной супраць Украіны, фізічна не зможа хутка падтрымліваць свой анклаў. А Украіна мае і ваенную матывацыю, і прамы інтарэс у ліквідацыі расійскай прысутнасці каля сваіх межаў. У выпадку вялікай эскалацыі пытанне Прыднястроўя вырашыцца не дыпламатычна, а сілавым шляхам. І тут паказальна яшчэ адно. Путін не выглядае ўжо чалавекам, здольным спыніць гэты працэс. Таму у гульню ўсё часцей уключаецца Лукашэнка. Апошні, больш-менш актыўны менеджер постсавецкай прасторы ад Москвы. Ён сустракаецца з Дадонам, гаворыць пра суверэнітэт Малдовы, заклікае не рэзаць пупавіну. Але ўсё гэта ўсё больш нагадвае спробы затрымаць рукамі абвал старога дому.
0: Каментар рацыі.

0: 18:00 у Беларусі, 7:20 годинки показываются у Польши. Мы закрываем черговую тему, докладнее черговое питание, и оно так само экономичное. Питание такое, чому белорусский лен тяжей стало вырушивать, отказ глобальным, на кого уплывают изменения климата. Лето горячее, больше сухое, белорусский лен не любит такое надворье. Ці задавались вы питанием, про какое глобальное потепление, звичайно, кажуть климатологи, коли на улице то тепло, то холодно. Про гэта далей хутарам з Ганнай Скрыганам, кандыдатам геаграфічных навук, адмыслоўцам, кліматолагам. Тут і пра лён, і пра тое, якія змены ў клімаце ўжо зараз мы адчуваем.
1: Што мы наблюдаем в последние годы? Што даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали, для территории Польши уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там пару километров, то есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни там, ну, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
0: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю. Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
1: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна. Например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничение температурное. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок. мешок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
2: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, можем нечто позитивное найти. Ну, не веду, меньше одень не треба куплять себе на лето.
1: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нету куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
2: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
1: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс. Мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
0: И так само по данным Всесветной метеорологической организации, период с 2015 по 2025 годы официально признаны самыми спякутными 11 годами у истории назиранья. Напереди лето 2026 года синоптики так само кажут, что оно будет достаточно горячим, особливо липень да жнивень.
3: Радио Рация.

0: Пятница с рацией.
1: Да, 9 Беларуси, да 8 Польши, зараз докладно полгодина застается. Ну и что там изменяется на дворе в нашем помежном регионе? Не вельми. Трошки разоходятся на белостовшине хмары, а лес концентровались я на все на берастейщине. Ну и зараз мы находимся в зоне прохолодного полночно-европейского циклона, який принесе с собой трошечки похолодания, а ведомо справа, что не будет вельми холодно. 17-19, у день сегодня чакается, але увага, порывистый ветер. Ветер и отчувально, отчуваться, когда температура поветра будет як трошечки нижейшая. Зараз плюс 14, у Лиде 15, у Гарудни 16, у Востоку 17, у Бересте 17, у Пинску. Там на улице полночно-заходний ветер с порывами местами до 15-20 метров за секунду. Атмосферный тиск каля нормы, он будет повышаться, але зусім незначно. 28-29 травня добьется уплыв фронтальных разъемов. Сделал дых холодных поветряных масс, которые поступают с полночи Европы. Чекается так само в облачное с прояснениями на дворе. Температура поветра завтра и в пятницу. У день максимально плюс 19-20.
0: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляш.
3: 27 травня. Серада. Некоторые книги не спробуют быть гучными. Яны не выставляют на показ грандиозные повороты сюжета ці видовищную драму. Замест гэтага яны поступово проникают под скуру, закранаючи тое, что деликатное, незручное и вельми реальное. Вось такими есть лупины. Подляская ксюшница имя Лукаша Гурницкого в Белостоку запрошая на сустречу с серией «Литературная серада». Гостем будет Ева Тондес-Кохман, авторка книги «Лупины». Кранальной, деликатной и невероятно интимной истории про память, жаноцкость, семейные отношения и эмоции, которые могут застаться с нами на все життё. Початок сустречи о 18-й године. Подляская опера и филармония пропонує юным глядачам спектакль «Червоное, зеленое, желтое». Это история, наполненная гумором и музыкой, у якой дети учатся правилам безопасного дорожного руху в доступной и займальной форме. Дякуючи этому мюзиклу дети не только отримливают веды, але и учатся практичному применению правил безопасности в повседневном житті. Спектакли покажут о 9:30 и 11:00 годинах. Центр культуры Усаковцы запрашивает видеть выставу Сильвии Луковской акварели из Подляша. Выстава працует в выставочной зале Каменицы Тетенхауза по 12 червеня. Еще по 21 червеня у Супрасской библиотеки можем поглядеть выставу «Международная полифония Подляша. Идентичность религия громадства». Выстава Лодинского авангардного доследческого клубу. Центр культуры у Василькове запрашивает поглядеть выставу живопису у коле эмоций Явиты Вишневской. Выстава працует по 5 червеня.
0: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: І так само далі протягуємо наш ефір. Зараз 10 хвилин залишається до 9 Білорусі, до 8 у Польщі. Купалля, підтримка політв'язнів, супраця з білоруськими діаспорами у інших країнах. Такі теми номер один зараз залишаються для представників білоруської супольності у Італії. Усі подробізності нам розповідає Катерина Бранське.
2: На даний момент у нас готовятся некоторые культурные проекты, также, как насчет, например, Купали в основном, и также и другие мероприятия, которые обсуждаются, но пока что ничего еще не известно, когда это все будет.
3: А на чем полягают эти встречи белорусов сейчас в вашей стране? Как выглядят эти неформальные встречи?
2: Ну, в основном мы обсуждаем онлайн или через какие-то другие соцсети, поскольку мы не все вместе. Находимся в разных городах, очень даже далеко. Поэтому в основном общаемся через и встречаемся через онлайн, как Zoom.
3: Коли мы кажем про встречи, то кто до вас доезжает? Есть такие тематичные, культурнические, политичные, может, акции ладите?
2: Приезжают и белорусские люди. Вот, например, мы раньше открыли в Флоренции Шедлер. И центр для культурных мероприятий, и в этом участвовала даже Светлана Тихановская в открытии, а также в нем участвовали даже политические силы, как, например, Пина Пичерно, которая возглавляет вице-президента Европейского парламента, также Марко Ломбарди, сенатор итальянский, поэтому есть и итальянские гости, также и белорусские. Был еще один историк, я вот не помню имя, забыла, сейчас мне не приходит в голову, где он презентовал свою книгу именно в этом центре, которая открылась недавно.
3: И чьи доезжают до вас так само представники с инших белорусских диаспор?
2: Но об этом больше знает представительница нашей ассоциации Юлия Юхно, поскольку она этим занимается. Ну да, приезжают. Например, вот этот вот Шетлер, который мы открыли, мы не только приглашаем людей, которые были в тюрьмах, да, или там, но также приглашаем людей, которые нуждаются просто в помощи, например, в помощи в документах или в интеграции. Поэтому оно открыто для всех белорусов.
3: Чи вздумается у вас зараз, до прикладу, тема с политвязнями, чи допомагаете вы неким чином им, насколько я веду, что прималися политвязни в вашей краине?
2: Меньше происходит, но думаю, что да. Хотя мы все прекрасно знаем, что это опасно, потому что мы не хотим никого ставить перед угрозами, поэтому очень такое тяжело, я думаю.
1: І на шосту розмовця Катерина Баранська додає, що для білорусу Італії зараз вельми важно протягувати трек допомоги білоруським політв'язням, у тим ліку їх реабілітацію після грузня воленняв ди катаванняв.
0: Радіорація. Ми разом.

Отпусти и не покинь темры, я тебе веру. Задовольнение николи не будет, только на первых. Шаленые нервы, маневры, якие манеры. Прошу без правил, не выношу фейку на паперы. И мы станем чистыми думками, непохисными в устными. Гранация один одного, отдаться и мнению. Беса не якого бруду, мы будем прозрыстыми. Одной чувств дымится, усё покинуло.

Это будет наш шлях, потому что выбор мають усе. Есть только моменты, фото, стужка, фиксу, вы почуете, что сегодня будет усмешка, и твои сумные в очи. Прошу об одним, дай махчимость почуть мне. Это наш шлях.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Украина у травні змогла перехопить меньше за третину баллистичных ракет «Искандер». НАТО рыхтує новую систему обороны Балтии. Мусульмане Подляшша отзначають Курбан-Байрам.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Україна у травні змогла перехопити менш за третину балістичних ракет «Іскандер», які запускала Росія. Про гэта повідомляє Bloomberg. Паводле агентства, падчас апошняй масіраванай атакі російські войскі выпустили 30 ракет «Іскандер», з яких українська супрацьповітряна оборона збила тільки 11. Асабліва складана ситуація поза межами Києва. Наприклад, падчас удару 18 травня українська супрацьповітряна оборона не змогла перехопити ні одну з 14 выпущенных ракет. Bloomberg означает, что Россия спробует перегрузить украинскую супротиповетренную оборону и одночасово выкористовывает проблему знесиления запасов ракет «Патриот» в Украине. Поводле агентства, доля «Искандеров» у российских атаках у травни снова выросла и уже перевысила 41%. НАТО рыхтує новую систему обороны Балтии на выпадок магчимого конфликта с Россией. Про гэта поведомляє Reuters. Поводле агентства, Альянс планує узмацнить войсковую присутность у регионе и створить структуру для хуткого разгортвання войска у Латвии и Эстонии. Для обороны Балтии хочуть подключить германско-нидерландский корпус со штабом у Німеччині. У випадку войны он зможе керовать тремя дивизиями огульной колькостью от 40 до 60 тысяч войсковцев. Reuters означає, что теперь за регион Балтии и полночь Польши отказывая один штаб НАТО у польском Шчетине. Але у Альянсе лічить, что этого уже недостатково на фоне

0: росту погрозы с боку России. Белорусский правоборонцы и громадский активист Роман Кисляк обраны у новый склад координационной рады. Сёлета он прошел у рады в складе блока объединенной громадянской платформы. Разом с ним интересы белорусов у Грузии у координационной рады будет представлять и спартовка Марина Зеленая. Комментуючи свое обрание, Роман Кисляк отзначил, что разглядая працу у координационной рады, как махчимость отстоивать интересы белорусской супольности у Грузии.
1: Мой приход в координационную раду связан с тем, чтобы усилить голос белорусов в Грузии. Мне кажется, что у нас белорусов, которые здесь живут или находятся, в общем-то, сложное положение с легализацией, и те, кто хочет уехать, тоже не у всех это получается. Поэтому вот прежде всего на это буду фокусировать свое внимание в работе координационного рада. Также очень важный вопрос – это улучшение эффективности работы демократических сил, прежде всего координационной рады. Мне кажется, она достаточно неэффективно работает.
0: По словам Романа Кисляка, белорусы в Грузии могут не хваляваться за свою безпеку.
1: Пока что не было случаев экстрадиции белорусов к Грузии в Беларусь. То есть запросов нет. Мы знаем о некоторых случаях депортации, но, насколько мне известно, он не касается политически активных белорусов. К сожалению, тут белорусы совершают преступления, правонарушения, становятся нелегалами в Грузии, и, в общем-то, именно за это грузинские власти депортируют. Недавно было несколько человек депортировано.
0: Грузія з 2021 года была перавалачным хабам, праз які прайшло некалькі десятков тысяч беларусаў, і цяпер беларуская дыаспара ў гэтай краіне налічвае больш за 7 тысяч чалавек. Мусульмане Польшчы, у тым ліку татары з падляшскага рэгіёна, адзначаюць Курбан-байрам, адно з галоўных мусульманскіх святаў. Святочныя малітвы праходзяць у гістарычных мячэцях у Бахоніках, Крушынянах і Беластоку. Менавіта гэтае месца лічыцца цэнтрам татарскай супольнасці ў Польшчы. Пасля ранішняй малітвы вернікі праводзяць свята ў сямейным коле. Курбан-байрам доўжыцца некалькі дзён. Асноўнай часткай свята з'яўляецца рытуальнае ахвярапрынашэнне жывёлы. Мяса традыцыйна дзеляць паміж сям'ёй, блізкімі і тымі, хто має потребу. Поводле оценок мусульманського релігійного союзу Польщі, у країні живе каля 5 тисяч мусульман, більшість з яких татари, і прикладно 60 тисяч мусульман усього, включаючи заміжних студентів і резидентів. Курбан-байрам у Подляжжі – це не тільки релігійне свято, але і частка шматвікової татарської культурної традиції регіону. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск «Праз годину».
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада. Сёння на календары 27 траўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды, зычыць усім беларускія радыёрацыя ды я Алесь Дубавец. Черговая музычная информационная година. Тут у нас от Орвальд, Джордж Харрисон, Джем, Смайл, Эмпти Сол, да иншие. Не буду сих переличать. Не у забави Ян Мордень. Тут, як завжды, почитая нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну, а потом поговорим про счастье. Доведаетесь, ти можно купить счастье за гроши.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Джем на хвалях белорусских радио рации. Витаю, шановное господарство, особливо тех витаю, кто может только-только до нас долучился. Обещал сегодня будем рассказывать про то, чего мы уже не разумеем. Про счастье. Что такое счастье? Кожного это свое, я так думаю. Але вот пытание, ти здольное богатье зарабить человека по-соправдному счастливым. Это пытание, хвалюе человечество. Можно навод стагодзями хвалюе человечество. Однако, вот до нас пришел Билл Гейтс, сузасновальник Microsoft. Зараз он там занимается некими своими справами, отрымливая, зразумело, грошики. И вот отказ Билла Гейтса опынулся на удивление таким приземленным и позбавленным ареолу некой такой элитарности, коли можно так сказать. Вось подчас одной сессии Reddit миллиардер поделился своими поглядами на сувязь помеж богатым и унутренным добробытом. Я скажу, что миллионерам, миллиардерам вельми просто делиться своими поглядами на розные сувязи. Гейтс подтвердил, что ягоное житё саправды стало больш счастливым, дякуючи финансовой забеспеченности. Однако он подкреслил, что крыницей гэтага спокою стали зусім не атрибуты роскоши на кшталт яхт ці элитной нерухомости. По словах бизнесмена, ключевая перавага ягоного капиталу складается у тым, что ён не думае про выдатки на медицину або навучанне. Ось, сапраўды. Таким чином миллиардер зрушил фокус с володания предметами роскоши на почуццё бяспекі. Для спадара Гейтса счастье – это отсутность постоянной тревоги перед нечаканными финансовыми кризисами, перед некими там рахунками, або там стратой працы, что-то такое. Добра, коли ты про это все не думаешь. Не маешь стрессу, не маешь подвышенного кортизола, не маешь проблем со здоровьем, и так далее. Добра, коли есть гроши, так? Гэтая позиция бизнесмена знаходзіць подтверждение и у навуковым асяроддзі. Даследаванні лауреата Нобелевской премии Даниэла Канемана и экономиста Ангуса Дытона показывают, что эмоцийный комфорт сапраўды коррелюе с узроўнем доходов, бо наяўность сродков допомагае минимизовать стресс и невызначенность. Вот я только что, бачите, без доследования лауреата Нобелевской премии это сказал. Тым не менш, эксперты одноголосные. Як только человек досягая пэўнага порога финансовой стабильности, залежность отчувания счастья от росту банковского рахунку значно слабее. Зразумела. Подводячи выник, можно сказать, что спадар Гейтс провел выразную грань помеж экстремальным богатцем и необходной финансовой устойливостью. Его признание нагадывает нам, что гроши могут быть эффективным инструментом, але сами по себе яны не з'являются канчатковым пунктом призначения на шляху вось да счастья. Можа так и есть. Я кажу, дайте мне гроши, я вам скажу, ці уплывае на узровень счастья, ці не уплывае. Але пакуль што ніхто грошей не дае нават у якасці эксперимента. Про счастье мы с вами еще поговорим. Вось литерально про сгодинку. Даведаетесь, ці дораць счастье дети.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация крупка.

РСП, разбитое сердце пацана на хвалях белорусского радио рация. Ну а я обоцал рассказать, что чакая Беларусь ближайшими днями у плане надворья. Так вось, поводле синоптиков, вось завтра и послезавтра, 28 и 29 травня, на умовах надворья у Беларуси отобьется уплыв фронтальных поделов и холодных поветренных масс с полночи Европы. Чакается похмурное с прояснениями надворья. У четвер 28 травня на большей части территории Беларуси дожди, ветер полночно-заходний порывистый, ночью местами, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 3 до 9, а максимальная днем от 10 до 17 тепла. По полудневым заходе Беларуси местами до плюс 19. У пятницу 29 травня на большей части территории краины короткочасовые дожди, ветер полночно-заходний порывистый, ночью местами по полночным заходе, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 2 до 8, а максимальная днем от 9 по полночи до 19 тепла по полдневым заходе республики.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я у Польшчы.
3: Россия может рыхтовать удары по заходней Украине с территории Беларуси. У Киеве судили решение допустить белорусских гимнастов до удела у международных спаборництвах. Чакается змена у раскладе на чыгуначной линии Минск-Берасте.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия может рыхтовать удары по логистике на заходе Украины с территории Беларуси. Про это пишет Институт вывучения войны. Аналитики лічат, что запуск дрону с Беларуси дозволит России больше эффективно атаковать важные маршруты обеспечения, включая трасу Киев-Чоп и чыгунку у бок Польши. У Институте вывучения войны меркуют, что недавние заявы Минска про небыты украинские дроны над Беларусью могут быть спробой подрыхтовать глебу для таких ударов. У Киеве судили решение допустить белорусских гимнастов до международных спаборництв под национальной символикой. Супрать такого решения Международной федерации гимнастики выступил министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. Он назначил, что такие кроки суперечат фундаментальным принципам справедливости, солидарности и миру, на яких повинен грунтоваться международный спорт. Украинский министр так само подкреслил, что у вынику российской войны уже разбурены або пошкоджены 852 объекты спортивной инфраструктуры краины, а украинские спортовцы протягивают тренироваться в умовах постоянной небезпеки. У Министерства замежных справ Беларуси заявили, что улады краины ведут активный, але не публичный диалог с заходними державами. Про это поведомил наместник министра замежных справ Игорь Сакрета у интервью телеканалу «Перший информационный». По словах наместника министра, на протягу опушнего года регулярно проходят встречи как у столицы разных краин, так и на международных пляцовках. На этих встречах обмерковывается широкий спектр питаний, такие как политика и экономика, санкции и их наступствы, а так само питание безпеки. Наместник министра означает, что в ходе дискуссии баки не завсёду згодны, але протягивать обмениваться позициями и вести диалог. У якости прикладу контактов и он сгадал недавнюю телефонную размову помеж Александром Лукашенком и Эммануэлем Макроном, якая отбылася по инициативе французского боку. Хутка 6 годов, як беларусы за межой не могут вызначиться с питанием тиску на Беларусь про санкции. Кабинет Светланы Тихановской призывает до узмацнения санкций. Один со старейших политиков, лидер вольной Беларуси Зянон Пазняк, упарта супрать таких санкций, якія шкодят простым беларусам. Про гэта трэба говорить и говорить, каже Зянон Пазняк.
4: Треба знять экономичные санкции, якія шкодят народу и державе. А індивідуальні санкції супроти чиновників і супроти тих злочинців, які знищують народ, ці санкції повинні залишитися. Ну, наприклад, Шейман, люди, які керують Губазіком, міністр Тертель, і вся ця публіка вокруг Лукашенки. Хай вони там вокруг його і сидять, їх не треба пускати за межу. Їм треба давати можливості займатися бізнесом, гандлем за межою. Станції супроти повинні залишитися, а потім ці люди пойдуть по суду вольної Білорусі.
3: Поводле Зінона Пазняка історичний опыт показав, що ніводін диктатор не потерпів від санкцій, які були накладені на його країну. Завсюди терпів народ. Белорусская чыгунка часово изменит расклад руху техников и отменит некоторые рейсы на напрямку Менск-Барановича-Берасте. Змены будут действовать с 8 по 12 червня. И они связаны с плановым ремонтом чыгуночного моста на участку Фани Палькойданова. Техники международных, межрегиональных и региональных линий будут ходить по измененном раскладе. Частка рейсов будет целиком отменена. Так само на участку Менск-Барановича изменится расклад региональных техников эконом-класса. Пассажиров просят загодя проверить расклад и уличивать эти измены при плановании поездок. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура поветра от 18 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9 порывами до 15-17 метров на секунду. Атмосферный тиск крыху ниже из-за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Белорусская радиорация.
1: В Беларуси съезжая молодь, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

Мюнский гранд оркестр на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9, порывами до 15-17 метров на секунду. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму.

Россия может повторить массированный удар по Украине через тыдень. На реабилитацию Александра Милинкевича за сутки собрали 2/3 необходимой суммы. Кристина Тимановская будет вести спортовую рубрику на Белсате. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусской радио РЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польщі.
3: Россия может повторить массированный удар по Украине простый день. На реабилитацию Александра Меленкевича за сутки собрали 2/3 от необходимой суммы. Кристина Тимановская будет вести спортовую рубрику на Белсате.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия назапашивает баллистичные ракеты и может повторить массированный удар уже прикладно простый день, заявил украинский войсковый эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко. По воде ягоных слов, Россия повеличивает долю баллистичных ракет у атаках, користаючись недохопом на Украине супротбаллистичных ракет для супротповетренной обороны. Так само Романенко заявил, что по воде оценок украинской и заходней разведок у России зараз может быть до 10 орешников. Россия спробует взмоцнить тиск на Украину и ее союзников праз демонстрацию ядерного потенциала, пише BBC. Поводле заходних аналитиков, у опошний час у гэты контекст уключаліся сумесное с Беларусью вучэнне стратегічных ядерных сил, выпрабаванне міжконтинентальной ракеты «Сармат», а так само поведомление про выкарыстанне баллистичной ракеты «Арешник». У отказ, як стверджаюць эксперты, Украина працягвае і нават узмацняе удары беспілотнікамі па расійскай інфраструктуры, уключаючы нафтаперапрацоўчыя заводы. Украина і яе еўрапейскія партнёры паводле іх ацэнак адаптаваліся да пастаянных пагроз і больш не рэагуюць на іх з папярэдняй асцярогай, піша BBC. Таксама адзначаецца, што змяненне структуры ваеннай дапамогі Украіне з большай роляй Европы знізіла магчымасць Вашингтона выкарыстоўваць ціск на Киев у пытанні перамоў. Сустрэча Светланы Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским у Киеве 26 травня стала важным политическим сигналом для обоих боков. Так оценил выники перемовок керовник офиса Тихановской у Вильни Денис Кучинский.
4: Я разговариваю с Беларусью, то я не ведаю, с кем разговаривать, это Светлана Тихановская. И вы сказали, что на своем выступе, что приезд Светланы практически как приезд президента Беларуси. Такая разговор с Беларусью отбывается помеж президентом Зеленским и Светланой Тихановской. Это вельми-вельми позитивный и важный знак. С Лукашенком история закончена, а вот с белорусами, с белорусским народом не.
3: Особенно Кучинский отзначил, что размова имела не только символичный, але и практичный выник. И он подкреслил, что говорка уже идет про системную модель супрацовництва помеж украинскими державными структурами и белорусскими демократичными силами.
4: А сама встреча с президентом Зеленским была вельми продуктивная, вельми конкретная и по питаниях белорусских доброохотников, их семьи, по питаниям межведомственной группы и супрации. И по агульной политике, у тым ліку санкційной политики подтримки. После этого визита, я думаю, открыется зараз еще больше дверей в Украине на разных уровнях для разной супрацы.
3: Кроме того, у Киеве официально открылась миссия демократичных сил Беларуси, якую узначалила Светлана Шатилина. В урочистом открытии миссии так само приняла удел Светлана Тихановская. 2/3 необходимой суммы собрана за сутки для

Нави Бенд на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Ну, местами похмурно с прояснениями, кому як пошансовало. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9 порывами до 15-17 метров на секунду. Атмосферный тиск крыху ниже из-за.

Юрий Нестеренко, нахвалик белорусского радио «Рация». Маю час нагадать вам про кола «Дён с бородой», бо вось аккурат про спаугадинки распачну я изнов гартать сторонки музычного календаря, да узгадывать добрых людей музычного света, якія народились у такие же день у самые розные годы. И сегодня нас с вами чакают Йети Парл, Дон Уильямс, Билли Джоэл, Силла Блэк, Брус Кокберн, а так само гурты Сьюзи энд Бенчес, Краудед Хаус, Дио, Телевизор, да и Секс Пистолс. Долучайтесь, а будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрашаю.

0: Россия может рыхтовать удары по Заходней Украине с территории Беларуси. У Киеве осудили решение допустить белорусских гимнастов до удела в международных спаборництвах. Чакаются змены у раскладе на чыгуначной линии Менск-Берасте. Про это да про иншее, вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анжалика Ляльковская.
1: В малом месте

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 27 травня 1958-го народился Нил Финн, новозеландский спевак и автор песень, удельник гуртов Split Enz да и Crowded House. Аккурат после распаду Split Enz у 84-м годе Нил Финн организовал новый проект, який назвал спочатку The Mulans, а потом Crowded House. Дебютник этого коллектива спочатку не выкликал серьезной интересности, але потом синглы Don't Dream It's Over и Something So Strong заняли недренные места у американских чартах. До того ж песня Don't Dream It's Over гучить у фільме «Супрацьстояння», знятым па аднайменным романе.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.кроп.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 травня 1962-го народился Михаил Барзыкин, российский рок-музыка, спявак ды композитор, удельник ды заснавальник гурта «Телевизор». Гэты коллектив был утворен у лютым 84-го, а у травне того ж году стал одним из лауреатов другого ленинградского рок-фестивалю. Тады ж Михаил Барзыкин был признан фестивальным журы лепшим автором текстов песень. У 86-м годе, еще задолго до реального початку Горбачевской перебудовы, Барзыкин стал первым рок-музыком, які распачаў выконваць песні, тэксты якіх мелі ярка выяўленую востра-сацыяльную ды пратэстную накіраванасць.

0: подвал! Заколотите подвал.
1: Какая вера!
2: А чистый! Это неохристанчикисты!
1: Какая родина!
2: Протри зрачки-то! Это неохристанчикисты!
1: Какая вера!
2: А чистый! Это неохристанчикисты! Родина! Протри зрачки-то!

Акурат 27 травня 1977-го фирма грамзапіса Virgin выпустила сингл панк-гурта Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была одразу ж забороненная для британского радиовещания, але тем не меньше заняла первое место в списках бестселлеров, причем у некоторых выданиях замест назвы песни стоял пустый радок. А вось вам еще некоторая музычная декаля музычная подея этого дня. 27 травня 1950-го отбылся теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC. Он выступал разом с комиком Бобом Хоупом. Сегодня день народинов нескольких ведомых у наших широтах российских гуртов. 27 травня 69-го была заснованная «Машина времени». У такий же день 87-го гурт «Мегаполис», а 27 травня 94-го команда «Сплин». У такий ж день 1992-го у Нью-Йорку прайшла 23-я штогадовая церемонія унясення імёнаў выбітных кампазітараў у залу славы аўтараў песень. У той дзень былі ганараваныя Элтон Джон, Берні Топен, Біллі Джоэл, Док Помус, Морт Шуман ды Лінда Крыт. Прапаную развітацца вядомай песняй узгаданага Біллі Джоэла. Трымайцеся!

0: мусив робить такого виртуального кандидата? И каким мусив бы быть, как у Беларуси были соправдные выборы?
1: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольше не уразила.

0: Писала своим подписчикам у Инстаграме, что в ближайший час ее можно будет убачить на телеканале «Белсат» у якости ведущей спортивной рубрики. Кристина Тимановская, белорусская легкая атлетка, она стала широко ведомой после Олимпиады у Токио у 2021 году, когда публично раскритиковала керовництво белорусской сборной и отмовилась вертаться в Беларусь. Так само в 2020 году Тимановская подписала открытый лист белорусских спортсменов супроть гвалту и засумленные выборы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
0: Сегодня день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура поветра плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер полночно-заходний 7-9, порывами до 15 метров на секунду. Атмосферный тиск крыху ниже за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
1: У Могилёве осудили экс-фигуранта справы «Белого легиона». На войне в Украине ликвидованный удельник разгону протестов у Беларуси. Польские мытники оштрафовали белоруса, який нелегально спробовал увезти большим 17 тысяч долларов.
0: У студы з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Магілёве асудзілі 50-гадовага палітвязня Сергія Стрыбульскага. Паводле праваабаронцаў яго прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Суд пакараў Стрыбульскага 3 гадамі і 6 месяцамі пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Акрамя зняволення яму прысудзілі вялікі штраф у 550 базавых велічынь. Гэта далёка не першы выпадак ціску на акты Віста. У 2017 годзе ён быў фігурантам рэзанансной справы «Белага легіёна» і правёў у СІЗА 99 дзён, пакуль справу не закрылі за адсутнасці складу злачынства. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? Што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі? Сваім меркаваннем падзяліўся былы палітзняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адседзіў 5 з іх па 4 артыкулах за удзел у акцыях пратэсту.
2: Учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
1: І яшчэ адно надзённае пытанне, якое хвалюе палітвязню, гэта люстрацыя. І ці варта прабачаць катам? Кірыл Казей выказаў сваё стаўленне і да гэтага.
2: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
1: Былы политвязень Кирилл Казей был вызволен из Могилевской колонии номер 15 после перамог спец посланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 соковика бягучего года. Да інших тем. Ва Украине ликвидованы менский амаповец Александр Луговский, який воевал за Россию. Информация про гэта с познаками «Замежник» и ПВК, приватная войсковая компания, з'явилася у базе российского выдания «Медиазона». Смерть знайшла былого амаповца за день до его 32 года, 18 снежня 2022 года. Телеграм-канал «Витебский Агуляю» звернул увагу, что особа с такими ж персональными звездками есть у списах сил датычных да разгону пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе. Згодна з гэтай інфармацыяй, Луговскі ў званні старшыні міліцыі быў кіроўцам першай роты 3-га ўзводу менскага АМАПу. Як сцвярджае тэлеграм-канал, Луговскі браў актыўны ўдзел у задушэнні мірных акцый пратэсту і за асаблівую жорсткасць і заўзятасць атрымаў узнагароду ад начальства. Да информации с польско-белорусской мяжи. На помежном переходе у Бобровниках польские мытники подчас контроля кіроўцы грузового автомобиля знайшли у яго незадекларованную валюту. 27-гадовый белорусский громадянин спробовал тайно провести с Беларуси в Польшу 17 300 американских долларов. За спробу нелегального перевозу валюты праз мяжу ён был покараны штрафом у 8 тысяч злотых. Мытники нагадывают, что особы, якія уезжают у Евразвяз або выезжают з Евразвязу, обовязаны поведомлять мытным органам о перевозце грошовых сродков, коли их кошт ровны або перевышая сумму, эквивалентную 10 тысячам евро. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Шарговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворье.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 17-19.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
0: У Белостоку сёння чуў на сабе пераменлівае такое надвор'е, то сонца, то дождж, але неяк усё вельмі нестабільна. Зараз у нас 27 травня, 26 год, серада. Вы слухаете Беларускае радио «Рация». Нагадаю, ближайшие 3 гадзіны, як заўжды ў гэты час, правядзем у такім хуткім, насычаным тэмпе інфармацыйна-музычны эфір з матэрыяламі нашых корэспандэнтаў. І гость будзе, прынамсі, адзін праз 3 хвіліны. Гость у звязку з візытам Ціханоўскай, які адбыўся, завершыўся учора, заняў у суме 2 дні візыт Ціханоўскай у Кіеў, маю на ўвазе. Дазнаемся падрабязнасці пра адкрыццё місіі беларускіх дэмакратычных сілаў ва ўкраінскай сталіцы.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Про 4 хвилины на нашей хвале прогноз надворья на сегодня и завтра, и одразу по им экономичные новины с Яной Запольской.

0: Встреча белорусской делегации на чале со Светланой Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как поведомляется сегодня у телеграм-канале Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию в регионе, погрозы сбоку России и режиму Лукашенко, а так само необходимость не допустить дальнейшего утягивания Беларуси у войну супроть Украины. Особная увага была нададзеная безпецы на белорусско-украинской мяжи. Так само узняли пытанне падтрымкі белорусских доброохотников, лёсу белорусских военнополонных, якія воевали за Украину, и магчымасці вызвалення политвязняў, осуджаных у Беларуси за падтрымку Украины. Абмеркавалі стварэнне працоўнай координацыйнай групы по вырашэнні проблем беларусаў ва Украине, у тым ліку пытанню легалізацыі документаў и правового статусу. Тихановская заклікала президента Зеленского подтрымать твердую позицию Евразвяза у дачыненні до режиму, каб не допустить послабления санкций, у тым ліку у пытаннях транзиту угнаенняў, пакуль у Беларуси не отбудутся системные змены и не спынятся репрессии. Официальное открытие белорусской миссии у Киеве отбылось у рамках визиту во украинскую столицу Светланы Тихановской. Паустала потребная пляцовка для белорусского життя, подкреслила у нашем эфире керавница миссии демократичных сил Беларуси у Киеве Светлана Шатилина. И она нагадала, коли миссия начала працевать.
1: Официальное открытие миссии. Але миссия начала не то чтобы працевать, и она протягивала свою работу, просто она начала больше активно працевать з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. Адкрыццё гэта была такая кропка, якая паказала, што ёсць шалёная патрэба ў гэтым. Ёсць патрэба ў тым, каб быў простар, у які ты можаш прыйсці, сесці і вочы ў вочы пагаварыць з беларусамі.
0: На адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, офісу Ціхановскай і каардынацыйнай рады, а таксама украінскія дыпламаты і беларускія добраахвотнікі. До інших тем. На беларуска-российской мяжи узмоцненные меры контролю. Стало больше проверок документов, а так само у некоторых местах з'явились помежники с автоматами. Про это поведомляет телеграм-канал правооборонцев Mayday Team. Означается, что до конца травня по-ранейшему проводятся проверки абсолютно у всех, кто пересекает мяжу. При этом на некоторых КПП, окромя пашпортов, стали проверять техничный пашпорт на автомобиль и страховку. На уезде у Беларусь сбоку Санкт-Петербургу помежникам увогуле выдали автоматы Калашникова, что здивило и наполохало пассажиров. Раней поводли подорожников, войскоўцы, якія проверяли транспорт, были наогул без зброї або с пистолетами. Так само з'явился контроль и на чыгунцы. С 3 красавіка почали ходить региональные тягники с Витебска и Орши у Смоленск. На станции призначения во всех пассажиров проверяют пашпарты. У Могилеве у суд накеравана криминальная справа супрать 49-годовой наставницы физкультуры одной из городских школ. Про это поведомила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси. Инцидент отбылся у снежни минулого года. Педагог проводила заняток по физичной культуре с молодшими школьниками. Однако у некий момент сошла со спортивной залы, покинувши детей без нагляду. Сочить за классом яна доручила двум старшеклассникам. Подчас гульни подлетки почали подымать другоклассников и кидать их на спортивные маты. Один из хлопчиков неудало упал и отримал закрытый компрессийный перелом грудных позвонков. Эксперты квалификовали травму как менш тяжкое телесное пошкоджение. Теперь наставница обвинувается у неналежном выполнении обовязков по обеспечению безопасности життя и здоровья неполнолетнего. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы і магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
4: День с рацией.
3: Бягучую гадзіну спадарства прысвецім палітвязням. Тэма застаецца актуальнай, нават калі пра яе могуць менш гаварыць. Назаву толькі некаторыя лічбы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 839 чалавек, а ўсяго

0: Як ставіліся да так званых жоўтабірачнікаў у калёнях? Ці трэба дараваць сваім катам і тым, хто чыніў іншае злачынства ў дачыненні да палітвязняў? Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? На гэтае пытанне адказаў былы палітвязень Кірыла Казей, які адседзеў 5 гадоў у зняволенні па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях пратэсту. Яго дэпартавалі ў Літву 19 сакавіка гэтага году, паразмаўляў з былым палітычным зняволеным Тацяна Смоткіна.
1: Ці падтрымліваеце Алесі Бляск, які сказаў, што трэба ўсё ж такі санкцыі, каб надалей былі, каб вось выпускалі палітзняволеных?
2: Слова Алесі Бляскова, конечно же, имеют как бы свой смысл, да, то есть получается, учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, сложно, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы в принципе закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля, благодаря Трампу приколбывали санкции, да, который был предыдущий президент Америки. То есть как бы при нем политических заключенных в принципе не выпускали, да. Выпускают сейчас при Трампе, который вроде как снимает санкции. Как бы получается, что направление правильное, Олесь Беляцкий говорит, в его словах получается правда. То есть необходимо давить для того, чтобы все это закончилось. То, что ребята говорили, конечно же, все 5 лет просили сидел в тюрьме. То есть, естественно, все, что они рассказывают, как бы и про давление, и про там эту систему там наказаний, и про солидарность между политзаключенными, и про некоторых людей, которые работают в системе. Одни, которые очень так предвзято относятся к политзаключенным, то есть, как будто это личный враг. Другие, которые реально понимают, что происходит, то есть, не хотят в этом участвовать. Даже где-то там как бы, ну, чувствуешь с их стороны сочувствие и отказ, в принципе, выполнять какое-то давление, ну, либо просто как бы равнодушие, то есть, ну, то есть в любом случае в этой системе должны работать люди, которые, ну, эта система, скажем так, исполнения наказания, да, то есть в любом случае там сидят как бы преступники, за ними кто-то должен как бы присматривать, то есть и все уволиться не могут, то есть и те сотрудники, которые не делают разницы между политическими и неполитическими, вот вас прислали сюда, мое дело смотреть, чтобы с вами было все в порядке, чтобы вы там какой-то там режим соблюдали, но они не делают различия между тем, как бы политические, неполитические, то есть просто они не хотят его видеть, то есть не преследуют, скажем так, тебя за то, почему ты сюда попал. Это тоже как бы большое дело, потому что когда ты видишь, когда преследуют люди такие конкретно, когда предвзято относятся, то ты понимаешь, что лучше пускай относятся ко мне как к обычному заключенному, да, чем как к политическому заключенному. По крайней мере, будет спокойнее сидеть.
1: Господар Павел и рассказал, что желтые бирки у них там обозначали себе как золотые такие квиток. У вас як до этого стать?
2: Ну да, естественно, между собой так и говорили. Особенно, когда начали выпускать, все говорили, о, видите, как бы сейчас типа вам будет круто. Естественно, пока, допустим, тот же там 21-22 год, да, когда это все было, скажем так, обострение такое, то есть там были такие разные волны, то там немножко отпустит, то немножко как бы сильнее начинают давить, то, естественно, желтая бирка, она не была, скажем так, чем-то, то есть никто не завидовал, и никто с белой биркой не говорил, что типа, о, мне бы там желтую бирку, да, понятное дело. Но в итоге, да, в итоге, естественно, люди, которые с желтой биркой, они все-таки в колонии отличаются как бы от обычных заключенных. То есть, если взять так в процентное соотношение, то там больше людей образованных, то есть, которые в жизни как бы чего-то добились. Ну и, в принципе, это люди, которые на самом деле не совершили преступления. Хотя люди с белой биркой тоже очень часто сидят за то, за что, по сути, людей в такие места отправлять вовсе нельзя, да. То есть, и там тоже среди них есть там и образованные, там и умные просто люди, вот, и со здравым смыслом и так далее. Но среди желтых, конечно же, да. То есть, можно однозначно сказать, и это понимают многие, что, ну, скажем так, элита колонии. То есть, если бы людей с желтой биркой каким-то образом, там, допустим, вот так вот начали допускать до какого-то там наведения порядка в колонии, да, ну, это, конечно, здесь сложно представить, то, наверное, это привело бы к чему-то лучшему. Вот этот исправ процесс именно реальных преступников, он бы пошел бы, скажем так, в лучшую сторону.
1: Вот такая довольно интересная история. Я читала, что вам были подкинувши там пуховку, и было, там, да. Вот господар Павел сказал про то, что треба пробачить. И он, конечно, верник, это зрозумело. Як вы ставитесь до того? Треба пробачать, и все ж таки треба, как у себе покарание свое понесли.
2: Ну, я так скажу, что из двух зол выбирают меньшее. Так сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям, он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы каких-то там наиболее громких дел, по результатам которых, допустим, кто-то там, выслуживаясь, там реально очень сильно, скажем так, нарушил даже просто действующий закон. То есть просто даже по закону тому, который было, на который закрывают сейчас глаза, когда они там арестовывают, когда там они там дела возбуждают. Конечно же, самые громкие преступления должны люди понести наказание однозначно, иначе для будущих поколений не будет примера того, как нельзя делать. Ну, а в принципе, я не говорю про свой случай отдельно, но много кого нужно будет простить за какие-то, скажем так, относительно других мелкие показания. Ну, то есть это должно быть публично, то есть вот человек, он тоже как бы был виноват в этом, в этом, в этом. Но так как он признал, так как он согласился с тем, что как бы он был неправ, да, и так как его вина относительно других маленькая, то есть как бы мы его не привлекаем в дальнейшем.
0: Это было меркование Кирилы Казея, тем часом іншого політв'язня, былого, який зараз живе у Вільні, Іллю Миронова, у Беларуси обвестили у вышук. Гутерка зим про 3 хвилини.

0: У Беларусі абвясцілі ў вышук культурніцкага актывіста і былога палітвязня Іллю Міронава. Супраць яго распачалі крымінальную справу паводле артыкула аб легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, нібыта, а яго фота з'явілася на інфармацыйным стэндзе савецкага Раўзгомля, адкуль паходзіць актывіст. Сітуацыю каментуе сам Ілля і праводзіць паралелі з нядаўнім выпадкам праваслаўнага святара Георгія Роя. Пра гэта мы паведамлялі, яго таксама абвясцілі ў вышуку Беларусі.
1: Не могу сказать, по якой годе это течение могли мне написать статью 235, часть 1. Но я думаю, что это, скорее всего, за то, что я в 23-м году, когда вышел из СИЗО, начал делать переводы. Но это больше направлено не на меня лично, а на тех людей, которые еще как-то в Беларуси, возможно, пытаются друг друга поддерживать. А меня лично это может касаться, может и не касаться, потому что я сейчас еще раз просмотрел действующее законодательство там и Литвы, и Интерпола. Там я не нашел ничего такого, а почему бы меня могли вдруг взять. Потому что это не непосредственно не экономическая статья, а политическая статья.
2: На вот и не пытаются избирателься вы приехать в Беларусь, тем не меньше, и с ней хоть некая погроза, что вы с таки росшук внутри Беларуси может хоть как-нибудь поплывать на то, что может быть за некой экстрадиции, например, от вас у Беларуси, что-то подобное.
1: Погрозы моей экстрадиции у Беларусь нема. С той на годы, что я еще в 24-м годе отрымал на 5 годов ПМЖ. То, что я зараз официально прошел интеграцию, официально працую, плачу выдатки, и то, что амаль каждый день относно меня, моей матери, якая находится в Вильне, пропагандистские телеграм-каналы пишут такую лухту с погрозами як фізічнага гвалту, так і просто от пішуць кожны дзень.
2: Літаральна напярэдадні прыйшлі звесткі пра тое, што ў розшуку Беларусі быў абвешаны і праслаўны святар Георгій Рой. Ці бачыце вы, Ілля, у гэтым пашырэнні рэпрэсій ўжо не толькі супраць актывістаў, але агулам супраць любых незалежных галасоў Беларусі і такім чынам назіраць запужванне жыхароў ўнутры краіны?
1: Так, я бачу гэта на сапраўды запужванне ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца ўжо не ў самой Беларусі, а за ее межамі. Як гэта выпадак з айцом Георгіем, у якога спачатку аб'явілі яго імя і прозвішча экстрэмісцкім, потым аб'явілі саму гэту ўстанову, мабыць, но тое, што яго привлекают к криминалке, слышится то, что злочинный режим Лукашенко не ожидая, как люди ходили в православный приход в Вильне. И они сподеются на то, что люди не будут сбираться разом. Мы уже бачим, что уже не только на свято национальное, на День воли, альбо на День солидарности с политвязнями, але мы бачим, что не збирались на угол нигде, ни у Корчме, ни у Приходзе, ни у Ктамі Кропка, нигде. И тому эти репрессии направлены на то, как белорусы не объединялись. И режим, злочинный режим Лукашенко зацікавлений і робить тое, каб раз'ядноўваць беларусаў у тым ліку і гэтымі дзеяннямі, якія мы бачым. Адносна айца Роя, можа быць адносна мяне, таму што я арганізоўваю розныя імпрэзы, там канцэрты. І, мабыць, людзі, якія ўбачаць маё прозвішча, то что есть же разные белорусы. Вот сегодня с самой раницы я отрымливаю пиншование от тех людей, которые сами прошли проз это. Але есть люди, которые ездят там в Беларусь, альбо мают родных в Беларуси, которые могут просто заполохаться этого и не ходить на те импрезы, которые я роблю тут.
2: Вы все равно будете протягивать судейность?
1: Так.
2: Вы сказали, может быть, белорусами, которые находятся внутри краины на сегодня.
1: Ширый вам дякую всем белорусам и не только беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі, то што вы падтрымліваеце адзін аднаго, пачынаеш яшчэ не з 20-го года, а яшчэ да 20-го года, і асабліва ў 20-м годзе, і зараз гэта вельмі, вельмі моцная падтрымка адзін аднаго, гэта солідарнасць, і гэта вельмі важна. Подтрымливать. То есть поддерживать друг друга в любой ситуации, особенно сейчас, в которой мы оказались. Только солидарность может победить преступный режим Лукашенко. Я не знаю когда, но солидарности наша сила.
0: Цяжка не пагадзіцца з Ілём Міронавым. Нагадаю, што ў траўні 24-га яго абвесцілі ў вышук і ў Расіі па запыце ўладаў у Беларусі. У лістападзе таго ж году ў базу вышку была ўнесеная ягоная маці.
3: Радіорацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: Працягнем тэму палітвязняў. На чым палягае цяпер дапамога былым палітычным зняволеным, якія знаходзяцца ў замежжы, якія спосабы застаюцца дзейснымі і эфектыўнымі, дзе шукаць рэсурсы, ці ёсць яны ўвогуле? Адказ на такія пытанні шукала былая палітычная зняволеная, якая цяпер жыве ў Польшчы, Святлана Барановская.
1: Вы знаете, тут вот я бы разделила те люди, которые оказываются здесь, и те люди, которые на данный момент, когда выходят, остаются в Беларуси. Потому что, к сожалению, то, что в Беларуси, даже вот лично я хотела бы знать, и понимаю, что я не могу знать, информация закрыта, и даже люди, семьи, которые выходят по Литвязень, мы не особо знаем информацию вообще, как там дальше идет жизнь, с чего как бы у них вообще начинается подтримка. Но на самом деле, вот если говорить про нормальную ситуацию, да, то это, конечно же, сразу выходишь, это начинается медицинский осмотр, это психологическая помощь, это абсолютный вот уют и спокойствие окружать человека, дать ему возможность осмотреться, посмотреть, потихонечку почитать, повникнуть в ситуацию, что и как. Но опять же, это, я сейчас, наверное, даже больше говорю про здесь, про люди, которые оказываются за пределами Беларуси, к сожалению, потому что, ну, это тоже испытание еще то, конечно, оказаться здесь и быть в этой вынужденной эмиграции, но здесь, по крайней мере, можно рассчитывать на то, что ты спокойно можешь попросить помощи, то есть ты можешь ее огласить, ты можешь ее сказать, проговорить, даже видео там сказать текстом, тебя опубликуют, тебя даже продвинут, есть гарантия того, что ты хоть что-то ну, получишь, ну и плюс как бы тобой займутся, по крайней мере, и какой-то ты медицинский осмотр пройдешь и так далее и тому подобное, ну и все остальное. Как бы осиротье такое, особенно вот я говорю про например, конкретно, вот, допустим, Польшу, да, Варшаву, знаю, что здесь человека примут и попытаются сделать максимально, сделают максимально то, что в наших силах, да, то, что, как люди чувствуют себя в Беларуси, и как бы там хотелось бы, чтобы там было точно так же, как сейчас, но я думаю, что им там сложнее намного, потому что ты выходишь из одной тюрьмы в такую более лайтовую, все равно ты кричать на всю улицу не можешь, там просить помощи только вот, только близкие, а если люди выходят, и у них нету, допустим, определенного количества близких, а и те близкие, там и друзья, и не отвалились ли они за это время, пока он сидел, а даже те, кто остался, они боятся ли они помогать, чтобы вдруг этого человека за помощью не посадили. Это очень вообще такие вопросы, которые, на которые вот у меня нету ответа, вот, например, для политвязней, которые выходят в Беларусь, остаются. Не знаю, мне очень хочется, чтобы они там попытались вести как-то жизнь, и чтобы им помогли. Главное, чтобы рядом с людьми оказались люди, которые их поддерживали и будут поддерживать. Это самое важное. Вот прям самое важное.
2: Внутри Беларуси праз тотальный контроль репрессий допомагать вязням стало вельми небеспечно. А вот какие такие реальные способы и магчимости подтримки все еще застаются у людей, как думаете, какие живут в Украине?
1: Ну вот я проговорила, наверное, немножко те, которые живут в Украине. Ну, вы знаете, что я, наверное, сейчас, ну что такое, ну, нужно быть реально смелыми там людьми. Вот. Ну или, по крайней мере, все делать... Ой, господи, даже не верю, что я так говорю. Тихонечко, ну, боже, ужас какой-то. Но, к сожалению, это так. Ну, вот реальности жизни таковы там в Беларуси, что... Ой, божечки мои родненькие, что... Во-первых, главное, чтобы просто эти люди были. А уж как там помочь? Они найдут возможности. Главное, чтобы было желание и было кому это делать, чтобы люди не были одиноки, когда выйдут. Вот. А как уже у них там внутри это все происходит, я бы очень хотела знать, но я не знаю, к сожалению.
2: Беларусская диаспора замежала здесь так сама. Акции, сборы, часы сами здаецца, што гэта вычарпаны рэсурс, і то якія новыя інструменты і формы дапамогі павінны выкарыстоўваць беларусы за мяжою сёння.
1: Ой, вот это вот вы правильно очень сказали, что, к сожалению, ресурсы истощаются. Опять же, по разным причинам. Возможно, у кого-то действительно не безграничные ресурсы, да, например, материальные. Плюс кто-то, еще раз говорю, что может выгореть, кто-то, может быть, на какие-то моменты может обидеться, кто-то что-то. Ну, в общем, разные ситуации могут быть. Поэтому, да, к сожалению, я вижу, как идут сборы, что сборы, допустим, там, о которых оглашают, там, по каким-то там нашим, допустим, каналам, там, в Ютубе или там в Телеграме, или в фейсбук-группах, то еще как-то продвигаются. А сколько таких сборов? Их же прям целая куча, если посмотреть. И они прям так медленно движутся. Я даже не знаю, собирают ли люди хотя бы там какую-то часть от той суммы, которую они заявляют. К сожалению, это так. Какие-то новые формы. Честно говоря, как я считаю, ну, как бы и на себе же испытавшие это дело, и видя все, как происходит и на данный момент с людьми, общаюсь с политвязнями, которые и вышли и в последний, в предпоследний. Ну, в общем, у нас же понятное дело, что круг общения, он один уже... Другого нету. Вот. То, в принципе, все, что предлагается инициативами сейчас здесь, за рубежом, по крайней мере, вот конкретно вот тут, в Польше и так далее, я считаю, что этого достаточно. Единственное, что внутри самих этих ресурсов ресурсы сами по себе потихонечку истощаются. И желание, и возможно, что те, кто помогают, в основном тоже такие же люди, которым тоже не в какое-то время помогали, и им нужно жить свою жизнь как-то дальше, потому что все это не заканчивается. Вот. Но новых я считаю, что у нас все инструменты, они все присутствуют в помощи политзаключенным, по крайней мере, здесь.
2: И что для человека узневоления свидетельствует про то, что про его не забылись? Какое поведомление, чьи там слова подтримки вы хотели передать тем, кто зараз чекает своих близких в этом контексте?
1: Ой, главное, вот я об этом говорила, и прямо вот с красным знаменем вот это вот говорила бы, что обязательно ждать, и чтобы человек, который выйдет, он прям был окутан пониманием, заботой, ну, в общем, вот, уютом, дать человеку все то, чего он был лишен, а именно вот поддержки именно от родственника, потому что какая-никакая, как мы уже знаем, коммуникация в любом случае происходит. Человек, знаете, такое существо, как я говорю, которое привыкает к любым условиям, да, какие бы они жуткие, ужасные не были, по себе помню. Вот, и от этого нужно еще человеку, когда он выйдет, из этого, когда его вынимут из вот этого вот той среды, в которой он был там годы, его нужно подождать и быть терпеливыми людям, чтобы понять и принять человека, пока он будет адаптироваться из одной среды в другую. Потому что это переход тоже очень-очень-очень сложный. Я даже не могу представить, насколько людям тяжело, просто вспоминая себя, как я недолго совсем провела время по отношению ко всем остальным в СИЗО. И я адаптировалась, наверное, недели две или три. А люди годы просидели. Ну, в общем, это очень тяжело. Главное родственникам набраться терпения, заботы, вот этого всего, и быть просто рядом, постоянно быть рядом, на подхвате с этим человеком, не оставлять их одних, прям постоянно быть рядышком. Это самое важное, самое важное. И вот прям любить, и вот прям уютом, и вот обнимать, и, я не знаю, целовать, кто что любит, понимаете? Вот, поэтому я считаю, это прям очень важно. Ну, это вот прямо вот самое важное, даже, наверное, важнее, чем деньги.
0: Гэта кажа былая палітзняволеная Святлана Бараноўская. Нават праз 6 гадоў пасля падзеяў 20-го году падтрымка палітвязняў і іх сем'яў застаецца галоўным довадам таго, што грамадства не забылася на іх ахвярнасць. Праз 7 хвілінаў дазнаемся пра жыццё беларусаў у Арменіі.

0: Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Владимир Зеленский накировал Дональду Трампу терминовый лист. Латвия узмацняя оборону от беспилотников на мяжи с Россией и Беларусью. У Белостоку отзначили день мясового самокирования.

0: Утро у четверг 28 травня облачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Городенщине короткочасовые дожди, махчимые навальницы, ветер порывами 15-20 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 6-8 градусов, день 15-17 тепла.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. День с «Рацией».
0: 98,1 FM, наша хваля у Белостоку и Гародні, 99,2 FM у Берасті де Белой Подляски. Мы вещаем и в інших відомих городах белорусско-польского помежжа, я назвал только некоторые. Ширейший охоп маем праз онлайн-трансляцию, да е можна долучиться за шоуши на наш сайт racia.com. Так что выбирайте для себе зручный, головное, безпечный вариант. Ближайшую годину так само проведем у щільним информационно-музичным эфиры с закранем подляски тематы. Особливо почнем, как завжди, с музыки.

0: Сёння спадарства 1554 дзень, поўнамаштабнай вайны ва Украіне, якую распачала Расія. І сёлета змянілася канцэпцыя ўтрымання межаў на вымотванне ворага. Мэта зрабіць так, каб у праціўніка не было сілаў для працягу наступу. Гэтым перакананы кіраўнік праграмы бяспекі Цэнтру глабалізму «Стратэгія-21» вайсковы марак у адстаўцы Павел Лакейчук.
1: Тупік – это когда в стену уперся. Стена в данном случае силы обороны Украины. Маневренная стена. В 2026 году министр обороны Украины Федоров поставил задачу перед силами обороны уничтожать порядка 50 тысяч русских оккупантов в месяц. Это, конечно, такая чемпионская планка, верхняя межа. Но идея понятна. То есть меняется концепция обороны с удержания рубежей к изматыванию противника. Цель сил обороны меняется на то, чтобы у противника не стало сил для продолжения наступательной операции. То есть уничтожаться должно убыль личного состава, потери личного состава должны быть больше, чем может дать его мобилизационная машина. В лучшем случае должно только восполняться текущий некомплект, но не смог, чтобы противник накопить соответствующие резервы. Но в идеале и то вместе.
2: Удар украинских дронов у глубину России становится все больше масштабным с каждым кроком. А как это может поплывать на стратегию этих боков? И что далее чекать от развития подеев?
1: Тут надо разделить на несколько моментов. Потому что мы, ну, с точки зрения применение сил, да, middle strike и deep strike – это как бы одно и то же. Это одна и та же операция на самом деле. Элементы одной операции, когда сначала воздушные силы, военно-воздушные силы, силы беспилотных систем, другие компоненты пробивают окно в вражеской противовоздушной обороне, в это окно выходят, соответственно, ударные средства на среднюю дальность, на максимальную дальность. То есть с этой точки зрения тем, кто организует, координирует эти удары, им без разницы, это deep strike или middle strike. А с точки зрения командира оперативного звена это серьезное отличие. Потому что удары на среднюю глубину, это от 50 где-то до 200 километров, это удары непосредственно по вражеским тылам. Тыловые пункты управления, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, подвоз, логистика. Вот все это становится целями ударов. А удары на дипстрайки – это удары, направленные на поражение вражеского военно-экономического потенциала. То есть это военные заводы или нефтянка. И если вот в мидлстрайке результат очевиден, вот да, сегодня попали, завтра враг не может. Для дипстрайков, ну, такую последовательность, такую закономерность отследить сразу довольно сложно. Можно спорить там, влияют украинские дипстрайки на производство, на способности российские производить и зарабатывать на экспорте нефти или нет. Или уничтожение там одного, двух, трех заводов по производству химических веществ, оно повлияет на производство боеприпасов в целом или нет. На самом деле это не так просто очевидно, но я думаю, что просто работа тяжелая.
2: Як думаете, а вось коли мы будем глядеть на этот белорусский вектор, чи застается еще такая реальная погроза, что белорусское войско, чи там Беларусь может быть утягнутая у войну?
1: Да, такая угроза существует с самого начала. С 2022 года нужно понимать, что когда российские оккупанты вошли к нам на Киевщину, на Житомирщину, с территории Беларуси, согласно с принципами Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права, Беларусь стала соучастником агрессии против Украины. Белорусский режим стал агрессором, и Лукашенко об этом знает. Конечно, он рассчитывал, что Путин быстренько победит, и все это спишут, победителей не судят, а вышло все по-другому. Поэтому чем дальше, тем Лукашенко больше на растяжке находится между хотелками Путина. Путину нужна белорусская армия. Путину нужно как раз вот ту мобилизационную яму, о которой мы говорили прежде, преодолеть. Нужна фора. Вот белорусская армия, 40-60 тысяч готового, одетого, подготовленного личного состава у Лукашенко есть. Но Лукашенко не отдает их, потому что он сидит на силовиках, все это знают. И он знает, если у него еще забрать армию и спецслужбы, то он не нужен ни белорусскому народу, ни своим хозяевам в Москве. Выбросят как использованный материал. Поэтому он пытается лавировать, максимально демонстрировать Путину свою преданность и готовность к применению сил. И по большому счету само нависание, возможность нападения со стороны Беларуси, она уже играет на руку Путину. Потому что мы вынуждены на это потенциальное направление перебрасывать дополнительные силы, которые нужны на ключевых направлениях, да, где-то под Покровском или Константиновкой. Мы вынуждены производить минно-взрывные заграждения, инженерное оборудование театра, что где-то сейчас бы на юге Днепропетровщины или на востоке Запорожщины это проводить, а приходится на белорусском направлении. Ну, поэтому Путин уже этим выигрывает. А если ему удастся забрать, перехватить управление белорусской армией у Лукашенко? Ведь не секрет, что белорусские офицеры учатся в российских военных училищах. Это прошивка, понимаете? Это уже не белорусская прошивка, это уже русская прошивка. Военное училище – это не просто учебное заведение. Учатся дальше в российских, московских академиях, включительно с Академией Генштаба. В итоге вполне вероятно, что Путин просто без ведома Беларуси, без ведома Лукашенко перехватит управление белорусской армией. Я помню 2014 год, Севастополь, Украину.
2: А что в ближайшие месяцы может стать таким вырашальным фактором в Украине, чи тем, как эта война будет развиваться?
1: В ближайшие месяцы, все-таки, я думаю, изменений радикальных не будет по направлениям вызовов. Ключевые вызовы остаются на направлениях главных ударов. То есть это северо-восток Донбасса, это битва за северо-запад Донбасса, это битва за Краматорск. По большому счету, да, и, соответственно, Покровск, Константиновка, Часовьяр, Лиман, Славянск, эти направления ключевые. И юг – это Александровское и Гуляйпольское направление. Это как вспомогательное направление удара. Если на одном из этих направлений произойдет затык, российская армия упрется в нерешаемую задачу, может быть перераспределение сил и средств. То есть направление главного удара, но какое-то вспомогательное направление будут силы переброшены. Ну а к осени, если ничего не будет удаваться, Путин будет же бить по голове Герасимова, дай хоть какой результат. Поэтому, возможно, тактические какие-то действия на других направлениях.
0: Военный эксперт Павел Лакейчук упэўнены, что война перешла у стадию протяглого супрацьстояння на знішчэнне ресурсов. При этом здольность Украины переносить боевые действия на территорию России и контролировать белорусские накірунак с поўначы застаются ключевыми факторами стойкости в ближайшие месяцы.

0: На Еврорадио новини шоу-бізу. Канадський репер Дрейк став сольним артистом з найбільшою кількістю пісень на перше місце чарта Billboard Hot 100. Пісня «Genius STFU» стала для Дрейка уже 14-м хітом, який означали у чарт. Таким чином, він обійшов Майкла Джексона. Тепер по кількості пісень номер один Дрейк порівнявся з Ріаною і Тейлор Свіфт. Напереді застаються тільки Марай Керрі і The Beatles. Окремо цього, Дрейк усталював ще один рекорд Billboard. Одразу 42 його пісні трапили у чарт за один тиждень. Так само він став першим виконавцем у історії, який набрав більш за 400 уваходів у Billboard Hot 100 за кар'єру. Американський гурт Bright Eyes виступив у голлівудському амфітеатрі Hollywood Bowl з великим концертом до 21-годдя альбомів «I'm Wide Awake, It's Morning» і «Digital Ash in a Digital Urn». Під час виступу лідер гурта Конор Аберст знову закранув політичні теми і розкритикував війни і політику США. Музик відзначив, що за 20 років світ мало змінився і згадав війни на Близькому Сході. Концерт сполучав ностальгію по музиці з 2000-х годів і сучасні політичні послання, у тим ліку критику Дональда Трампа. П'ятигодинне шоу зібрало тисяч прихильників. Під час виступу прогучали як відомі ліричні пісні гурта – так і композиції з виразним політичним підтекстом. У Великобританії перше видання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні за 19 600 євро. Книга більш за 30 років пролежала на горищі дома у Единбургу. Видання у 1997 році отримала на рецензію шотландська оглядальниця Катрина Макнікол. Однак книгу вона так і не прочитала і покинула у скринці разом з іншими речами. Поводлі представників аукціонного дома особник заховався амаль у ідеальному стані і установив новий рекорд кошту для першого видання «Гаррі Поттера» у м'якій В-класі. Ви слухали новини шоу-бізу? Заставайтеся на Єврорадіо.
1: Єврорадіо. Хваля без цензури.
2: Уявим собі, что война в Украине скончилася, санкции с Беларуси снятые, и можно вертать экономику на рейки, по яких я наездила до 2022 года.
3: Але с чем поедем? Что мы можем пропоновать краинам Заходу? Чем можем быть цікавыми у плане экономики, вытворчості и инвестиций?
2: Запыталися у экономичного оглядальника выдания «Беларусы и рынок» Андрея Маховского.
4: Ну так, это великое питание на самом речь, с чем идти на европейский рынок, потому что, снова же, мы шли на европейский рынок, ну, нафтопродукты, калійне угнаєння, у меншій ступені калійне угнаєння, у основному нафтопродукти, азотне угнаєння. З нашою технікою білоруською, ну, ми туди не йшли, бо наша білоруська техніка, вона виробляється по самих передових совєтських технологіях, а з совєтських часов ці технології, ну, крішечку застарели.
5: Яны і тады не крышачкі былі... зусім састарэлі.
4: Яны і тады былі як бы не тое, каб вельмі такімі перадавымі. Але ну вось Лукашенко ж іх захаваў гэтыя савецкія тэхналогіі перадавыя. Ну вось і таму
5: ну лепшы тут... лепшыя савецкія тэхналогіі, лепшы савецкі ГОСТ, лепшую савецкую адукацыю,
4: ўсё захаваў, ўсё лепшае, ўсё, што было 30 гадоў.
5: І лепшая савецкая КДБ там.
4: Як было 30 гадоў, так ён і захаваў там. Ну ўсё, маладзец. Ось. Таму з гэтым мы пайсці не можам. Ну, напрыклад, ну, з беларускімі прадуктамі, ну, ну, ведаш, з беларускімі прадуктамі, да речі, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны крыху, я баюся, яны былі б крыху, крышачку дарагія для, ну, для, па, у параўнанні, напрыклад, з польскімі.
5: З кітайскімі.
4: З літовскімі, не кажучы. Не, ну, кітайскі іх і везці далёка, ўсё ж такі. Але ў параўнанні з польскімі і літовскімі яны былі крышачку дарагаватыя, гэтыя беларускія прадукты. Таму што, ну, ў Расіі мы іх прадаем, але ў нас нема таможні з Расіі, так? І, а калі мы будзем прадаваць з таможні, вось, з мытнымі гэтымі зборамі, то, ну, гэта будзе занадта дорага. Тому що білоруська сільська господарка, вона не у таким добрым стані, як це можна, можна подумати, глядячи на поліці білоруських магазинів. Вона у добрым стані, покуль їй нема з ким конкурувати.
5: І пакуль пастаянна ўліваюцца грошы.
4: І пакуль пастаянна ўліваюцца грошы, якія ідуць ось ад гэтых расійскай, ад гэтай расійскай падтрымкі.
5: Вось таму нам заўсёды і казала прапаганда, што саюзная дзяржава гэта тое, чым ашчаслівіў Лукашэнка савецкі народ.
4: Ведаеш, вось глядзі. Беларускі, вось глядзі.
5: Па Фрейду, да.
4: Да. Савецкі, што? Вось глядзі. А ёсць цікавая рэч. Вось ёсць такая краіна Арменія, якая называецца, да? І яна ж залежная ад Расіі не меней была, чым Беларусь. Ну, і расійскі газ, і расійскія энерганоспіты, і расійская ваенная база, прычым там-то шмат расійскіх вайскоўцаў было. Ну і краіна маленькая, і расійскі рынак для яе быў. Але ну нічога, вось армянскія ўлады выбралі зараз ісці ў еўразвяз. І як бы ну нічога выжываюць, яны ўсё добра. У Арменіі, дарэчы, рост валавага ўнутранага прадукту, рост эканомікі значна вышэйшы, чым у Беларусі. У Беларусі ў нас там сколькі? 0,4 было адсоткі, здаецца, а ў Арменіі больш за 5. І ўсё ў іх добра, і ўсё ў парадку. Ну, я ўжо не кажу пра тое, што пра тую залежнасць, якую мелі балтыйскія дзяржавы на момант распаду Савецкага Саюзу. І нічога, усе выжылі і жывуць зараз добра і лепей, чым Беларусь. Таму, ну, гэта пытанне, ну, ведаеш, як бы добрай волі. Таму казаць, што мы вось без Расіі не выжывем, ну, не, ну, выжывем. І Украіна вось выжыла. Усё ў парадку, усе выжываюць без Расіі. Гэта пытанне добрай волі, пытанне да таго, да чаго імкнуцца беларускія улады краіны. Ну, вось, а Лукашэнка не імкнецца, таму што для той эканомікі, якую ён стварыў, вось, ёй менавіта заўсёды патрэбна вось гэта гіганцкая падпітка з боку Расіі. Ну, бо ніхто такой падпіткі больш не дасць. Але, ну, можна стварыць іншую эканоміку.
3: І ўсё ж, калі вернуцца ў рэчаіснасць, стасункі Беларусі з краінамі Захаду – гэта балоны з кантрабандай над Літвой і Польшчай, мігранты ля межаў з краінамі ЕС і абвінавачванне суседзяў і Захад у перадузятасці.
2: А яшчэ спроба Мінска праз Вашынгтон праціснуць пытанне з транзітам беларускага калію. ЕС стаіць на сваім. Прычын для зняцця санкцый няма. Літва супакойвае. Нават калі мы і вырашым супольна з еўрапейскімі партнёрамі пайсці на сустрач Лукашэнку, гэта здарыцца не раней. За конец 27-го года.
3: Дык няўжо ўсё так безнадзейна? Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
6: Слушай, ну который... есть фактор один, да, вот он один, и зовут его Путин Владимир Владимирович, да? А у него тоже подгорает, и подгорает конкретно, потому что то, что происходит по линии фронта, мы видим. То, что в России, как там это Лукашенко красиво сказал про российские НПЗ, да? Что они приходят в какое? В нервочее, неадекватное состояние, да? Да, ну, такое бывает, да.
5: Иногда... Ну, что-то случилось.
6: Да, да, в какое-то не такое состояние они приходят, да, прям совершенно не работают абсолютно, да. Вот, страшно подумать, что будет, если с тобой такое приключится, и ты перестанешь так работать. Это же об этом лучше вообще не думать. Ну, да.
5: Это что случилось? А такое было до 22-го года?
6: А, абсолютно. Слушай, ну, как, ну, в смысле на Москву? В смысле московские НПЗ? Ну, как бы, ребят, ну, так, вообще мы не договаривались, да. Вот, поэтому Путин-то тоже не может подождать, пока его младший союзник порешает свои мелкие бытовые вопросы с калием, с своими семейными деньгами, с заключенными, до которых вообще никому нет дела, да и с Литвой, с Польшей, честно говоря, тоже, да. В России реально экономика начинает сдавать, начинает не вывозить. Я очень верю в то, что элиты не в восторге все от этого, потому что пока ты на этом зарабатываешь, это приемлемо, да. Ну, если ты на этом теряешь деньги, ну, это прям уже плохая идея, да. Поэтому надо срочно как-то выходить из этой ситуации, да. Тут какой тут Донбасс к осени, тут... Извините, вон под Москвой уже куча неприятностей происходит. Да, попадают вполне точно, и четверть нефтепереработки – это на самом деле очень много. Да, и Лукашенко может подставлять плечо как угодно, но это по мощностям совершенно несопоставимо.
5: Дарыча, а насколько, саправды, можно серьезно воспринимать эти слова на конт того, что давайте тут нам, у вас там вот что-то случилось, НПЗ не працует, но мы-то сейчас как вам, зробим это все? Зробить?
6: Ну, так, ну нет, конечно, ну так а как? А как вести, а как потом назад? Ну и серьезно представляешь, что для того, чтобы обеспечить Екатеринбург топливом, перерабатывать его будут в Беларуси? Ну это через там всю Россию несколько раз гонять продукт. Ну и послушай, у нас были собственные НПЗ, а тут... Да и прилететь может на любой, как мы уже сейчас понимаем, да, после того, как там уже в Челябинске не все заводы хорошо себя чувствуют. Ну, в общем, тут, что тут Гомельская область, это же вообще...
5: Ну, на конт Гомельской области все ж таки ситуация крыху іншая, насколько я разумею. Вот навод после и этих слов у Зеленского, и попереджений от Мадяра, и все остальное, украинские эксперты кажут, что все ж таки эта краина не наупростовый, там, скажем, агрессор, оккупант, и некие деяния на ее территории, чи супроти ее, военные деяния, будут восприниматься всей супольностью сусвета, как оккупационные, там, типа, агрессивные деяния. И это насколько, все ж таки, на твой погляд, гарантует безпеку?
6: Слушай, ну, пока в моменте, безусловно. Да, то, что Лукашенко готовится к войне на своей территории, я абсолютно уверена, что только один человек может этому способствовать, и из-за одного человека это может начаться, и это человек Путина, вовсе не Зеленский, и не Евросоюз, и не какие-то другие европейцы, американцы, англосаксы и так далее. Вот. Ну, просто потому, что это в здравом уме никому не нужно, и избиратель это не одобряет, и смысла в этом никакого нет. Единственный человек, кому это действительно выгодно, это Путин. Это Зеленскому вот невыгодно прям совсем. Да. Даже сложно себе представить схему, когда это организует Зеленский. Потому что есть вещи, где действительно сложно понять, кто бы это мог быть и кому бы это могло выгодно. Да, там, я не знаю, там можно на несколько конспирологических теорий придумать, допустим, почему взрыв Северного потока там выгоден был и Путину. Да. Но здесь... Сложно себе это представить. Зачем Зеленскому было бы открытие второго фронта? А вот зачем оно Путину? Тут как бы все очевидно. Мотив у него. Вот. Ну и, слушай, вот Лукашенко же на этих... Как расцвел он, слушай, на этих учениях, да? До этого его это обороноспособность и боеготовность прям остро волновали. А тут, видимо, ему психотерапия ядерными боеголовками, она так немножко его... Успокоила, что если что, мы эгегей.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: радостью пригласила в Украину.
1: Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.

0: Радіо Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM. Фільєтон Рації.
2: У Росії нарешті перемогли головного ворога свободи слова. Слово. Як висвітлилося, пропагандистським СМІ не рекомендують вживати слово «заборона». Тому тепер російським пропагандистам доведеться терміново закупляти словники синонімів. Замість «заборонена» можна буде писати «часово не предугледжено», «откладено на невизначений термін», «приведено у відповідність з державними інтересами» або просто «полепшено правовое осяроддя». Твор Оруэлла 1984 с лозунгами «Война есть мир, свобода есть рабство, а неведание есть сила», можно сказать, стал реальным. И, как высветляется, новомов отрымал новую редакцию. Заборона няма, есть только обмежевание уживания слова «заборона». Правда, тут возникает логичная тяжкость. Коли нельга писать про заборону, то як поведомить про заборону слова «заборона». Видать, для этого будет створена специальная межведомственная комиссия по координации поведомлений про отсутность поведомлений. А наступным логичным кроком станет заборона поведомлять про заборону, писать про заборону, после чего будет введено обмежевание на сгадывание забороны, заборону поведомлять про заборону, писать про заборону. Признаться, пропагандистов в этой ситуации абсолютно не шкода. Годами они с энтузиазмом тлумачили громадянам, что черное – это белое, цензура – это свобода, а репрессии – клопот про безпеку. Теперь же им самим доведется займаться любимой справой на профессийном узровне – шукать правильные слова для неправильной рычаисности.
3: Белорусская радио-рация.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 98.1 FM у Беластоку и Гародні, 99.2 FM у Берасці и Белой Подляской. Так само нас можно почуть на сайте рация.com. По всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, у гэты час краху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у четвер, 28 травня, у Беларуси отбьется уплыв фронтальных разделов и холодных поветренных масс, якія поступают с полночи Европы. Чакается воблачное с прояснениями надворья, на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Ветер полночно-заходний порывистый, ночью местами моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 4 до плюс 8 градусов, днем чакается от плюс 11 до плюс 17 градусов, по полднем в заходе Беларуси до плюс 20. В пятницу 29 травня на большей части территории краины чакаются короткочасовые дожди, так само ветер полночно-заходний порывистый, ночью местами по полночным заходе, днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 3 до плюс 7 градусов, днем чакается от плюс 9 градусов по полночи до плюс 19 градусов по поднем заходе Беларуси. Мы с такой надворы нас, дороженькие, чакая на приканцы бягучего працовного тыдню, робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Guano Apes с треком Close to the Sun протягивает наш вечеровый эфир.

0: Тут живе Беларусь.
1: У Могилеве судили экс-фигуранта справы Белого легиона. На войне в Украине ликвидованный удельник разгону протеста в Беларуси. Польские мытники оштрафовали белоруса, який нелегально спробовал увезти больше, чем 17 тысяч долларов. Про гэта и да інші новини про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Могилеве осудили экс-фигуранта справы «Белого легиона». На войне в Украине ликвидованный удельник разгону протестов у Беларуси. Польские мытники оштрафовали белоруса, який нелегально спробовал увезти больше, чем 17 тысяч долларов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политичных репрессий, которые не спыняются в Беларуси. У Могилеве осудили 50-годового политвязня Сергея Стрибульского. По воде правооборонцев его признали виноватым у содейничании экстремистской деятельности. Суд покарал Стрибульского 3 годами и 6 месяцами позбавления воли во умовах узмоцненного режима. А кроме зняволения, ему присудили великий штраф у помиры 550 базовых величинь. Это далеко не первый выпадок тиску на активиста. У 2017 году он был фигурантом резонансной справы «Белого легиону» и провел у СИЗА 99 дён, покуль справу не закрыли за отсутности складу злочинства. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? Што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі? Сваім меркаваннем падзяліўся былы палізняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адседзеў 5 з іх па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях пратэсту.
4: Это что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля, благодаря Трампу.
3: Еще одно надежное питание, которое хвалюет политвязню, это люстрация и ти варта пробачать катам. Кирилл Казей выказал свое ставление и до этого.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям, он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Былый политвязень Кирилл Казей был вызволен

0: счастья тулить, ти затихну в журбе.
1: Затихну в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття,
0: что тебе

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Светлана Тихановская распавела об закрытой для прессы сустрэчы с украинским президентом. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. У Рызе запланована презентация книги автора социальных проектов Андрея Эзерина «Ген мигранта. Початок».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 26 травня у Киеве за зашиненными дверыма отбылася сустрэча беларускай делегации на шале со Светланой Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским. Як поведомляется сегодня у телеграм-канале Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию у регионе, погрозы сбоку России и режиму Лукашенки, а так само необходимость не допустить дальнейшего утягивания Беларуси у войну супроть Украины. Особная увага была нададена безпецы на белорусско-украинской мяжи. Так само узняли пытание подтримки белорусских доброохотников, лёсу белорусских военнополонных, якія воевали за Украину, и магчимости вызволения политвязнев, осужденных у Беларуси за подтримку Украины. Обмерковали створение працовной координационной группы по вырашению проблем белорусов во Украине. У тым лику пытанию легализации документов и правового статусу. Тихановская закликала президента Зеленского подтримать твердую позицию Евразвяза у дочинении до режиму, каб не допустить послабления санкций. У тым лику у пытаниях транзиту угноению, покуль у Беларуси не отбудутся системные змены и не спынятся репрессии. Официальное открытие белорусской миссии у Киеве отбылося у рамках визиту во украинскую столицу Светланы Тихановской. Паустала потребная пляцовка для белорусского життя, подкреслила у нашем эфире керавница миссии демократичных сил Беларуси у Киеве Светлана Шатилина. И она нагадала, коли миссия начала працевать.
4: Официальное открытие миссии. Але миссия начала не то, чтобы працевать, она протягивала свою работу, просто она начала больше активно працевать с конца лета минулого года, коли я была призначена. Открытие – это была такая кропка, якая показала, что есть шаленая потреба у гэтым. Есть потреба у тым, каб был простор, у які ты можешь прийти, сесть и в очи в очи поговорить с белорусами.
3: На открытии присутствовали представники объединенного переходного кабинета, офису Светланы Тихановской и координационной рады, а так само украинские дипломаты и белорусские доброохотники. До інших тем. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. Стало больше проверок документов, а так само у некоторых местах з'явіліся помежники с автоматами. Про это поведомляет телеграм-канал правооборонцев Mayday Team. Означается, что до конца травня по-ранейшему проводятся проверки абсолютно всех, кто пересекает мяжу. При этом на некоторых КПП, окромя пашпортов, стали проверять техничный пашпорт на автомобиль и страховку. На уезде у Беларусь сбоку Санкт-Петербургу помежникам увогуле выдали

0: радиорация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: С архива Нивы.
2: Вышукла и читая Ян Мордань.
3: Нива с 12 жнивня 1973 года. Дубяженцы постарались, а наибольш их Олеся Романюк, старшиня дубяженска гуртка БГКТ, які тут налічвае амаль 30 чалавек. Постарались и показали, что умеюць яны выдатна працаваць и весело гуляць. Уже на въезду в вёску витал нас 15 липеня этого года транспарант с родным белорусским текстом, а далей Дубяжинская улица упрыгожена была национальными стягами, как на великое свято. И саправды, эта липинская пераджнивная неделя сталася для дубяжинцев неповторным святом радости и працы. Чому гэты фестын як раз отбывается в Дубяжине? Запытал я у начальника Бельской гміни магистра инженера Ежи Калины. Калі мы на ускраине лесной полянки чекали початку урочистости. Супольно со мною его пояснение слухали представники воеводских улад. И секретар головного управления БГКТ Ян Зенюк, да иншие гости Дубяжинска фестина. Вёска Дубяжина полностью заслужила на это, сказал начальник. Это одна сярод 48 вёсок Бельской гміни, але по своих продуктах в цигных выниках и по громадской активности дубяженцы завсёды опираджали инших. Двойчены были перемёрзцами в конкурсе «Белостоцкая вёска господарная и культурная». Разговорився магистр Ежи Калина, або саправды ёсць об чым рассказывать. Школа, святлица, вязковый центр здоровья, мост на речце Белой – усё гэта уласнаручна, усё, як кажуць, громадским чынам, але дзеля уласнай выгоды, каб лепш жылося. Умеюць дубяжэнцы паставіць на сваім вось, як з гэтым мостам рэчка, Белая адрэзвала ім даезд да сенажаці. На розных сходах і сустрэчах сяляне ставілі пытанне аб пабудове мосту. Слухалі гэта прадстаўнікі розных улад, запісвалі ў свае блакноты іх словы, а гаспадары па-даўнейшаму або трацілі час на далёкі аб'езд, або рвалі ў праж і мучылі коней. Урэшце дабіліся таго, што прыехалі спецыялісты з павятовага ўправлення мясцовых з дарог и вырашили, что найперш треба опрацовать инженерский проект будовы, який будет коштовать некалькі десятков тысяч злотых. Затем гэты проект затвердить у комиссии господарча планавання и потребовать, каб для Дубяжинского мосту знайшлося место у инвестиційних планах. Выслухали все гэта жыхары вёскі, ветліва подякували и на протягу тыдня под командой уласных вязковых майстров партизанским методом побудовали себе мост. И что вы на это, питаю начальника гміни? Что ж, каже он, официально нібы нема гэтага мосту. Калі, однак, он уже есть, дык ламать не будем. Попросили мы только специалистов, каб проверили его техническую устойливость. Оказалось, что для потреб вёски он зусім достатковый. Школу дубяжэнцы будавалі таксама нетыповым метадам. Просто разабралі ў Беластоку стары будынак, прызначаны на знос з гэтай цэглы, а стары пасляшкольны будынак адрамантавалі на святліцу, напісаў Віктар Рудчык.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Рассажи-то рассела, жонка мужа просила, идем.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У Магілёве судзілі экс-фігуранта справы Белага легіёна. На войне в Украине ликвидован удельник разгону протестов у Беларуси. А польские мытники оштрафовали белоруса, який нелегально спробовал увезти больше за 17 тысяч долларов. Про гэта и да інші новини про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Могилёве осудили экс-фигуранта справы «Белого легиона». На войне во Украине ликвидованы удельник разгону протестов у Беларуси. Польские мытники оштрафовали белоруса, який нелегально спробовал увезти больше, чем 17 тысяч долларов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политических репрессий, которые не спыняются в Беларуси. У Могилеве осудили 50-годового политвязня Сергея Стрибульского. По воде правооборонцев его признали виноватым у содейничании экстремистской деятельности. Суд покарал Стрибульского 3 годами и 6 месяцами позбавления воли во умовах узмоцненного режима. А кроме зняволения, ему присудили великий штраф у помиры 550 базовых величинь. Это далеко не первый выпадок тиску на активиста. У 2017 годе он был фигурантом резонансной справы Белого легиону и провел у СИЗА 99 дён, покуль справу не закрыли за отсутности складу злочинства. Ці варта надалей тиснуть санкциями на режим Лукашенки, что думают на гэты конт сами политвязни, яких вызволяют и депортуют с Беларуси. Своим меркованням поделился был и полезняволены Кирилл Козей, який был осужден до 7 годов и отсидел 5 з их по 4 артикулах за удел у акциях протесту.
4: Учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, все политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
3: Еще одно наденное питание, якое хвалюю политвязню, это люстрация и ти варта пробачать катам. Кирилл Козей выказал свое ставление и до этого.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Былый политвязень Кирилл Козей был вызволен из Могилевской колонии номер 15 после перемоги спецпосланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 соковика бягучего года. До інших тем. Во Украине ликвидованы менский амаповец Александр Луговский, який воевал за Россию. Информация про гэта с познаками замежник и ПВК, приватная войсковая компания, з'явилася у базе российского выдания «Медиазона». Смерть знайшла былого амаповца за день до его 32 года, 18 снежня 2022 года. Телеграм-канал «Витебск я гуляю» звернул увагу, что особа с такими ж персональными звездками есть у списах силовиков, датычных до разгону протестов у Беларуси у 2020 годе. Згодно с этой информацией, Луговский у звания старшини милиции был кировцем первой роты 3-го узводу Менского АМАПу. Як свержает телеграм-канал, Луговский брал активный удел у задушении мирных акций протесту и за особливую жорсткость и заузятость отримал узнагороду от начальства. До информации с польско-белорусской мяжи. На помежном переходе в Бобровниках польские мытники подчас контроля кировцы грузового автомобиля знайшли у яго незадекларованную валюту. 27-годовый белорусский громадянин, спробовал тайно провести с Беларуси в Польшу 17 300 американских долларов.

0: У такі ж день 1939-го народился Дон Уильямс, американский спевак у жанры кантри, автор песен, які у 2010-м был включены у залу славы кантри. У 71-м годе почав сольную карьеру, выконвывши популярные баллады. 17 ягоных песен займали першие позиции у чартах.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: выпуску эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 27 травня 1958-го нарадился Нил Финн, новозеландский спевак и автор песень, удельник гуртов Split Enz да и Crowded House. Аккурат после распаду Split Enz у 84-м годе Нил Финн организовал новый проект, який назвал спочатку The Mulans, а потом Crowded House. Дебютник этого коллектива спочатку не выкликал серьезной цікавості, але потом синглы Don't Dream It's Over и Something So Strong заняли недренные места у американских чартах. До того ж песня Don't Dream It's Over гучить у фільмі «Супрацьстояння», знятим по одноіменним романі.

У той самый день, что и узгаданный Нил Фин, 27 травня 58-го народился Клод Шнелл, франко-американский клавишник, ведомый своим уделом у шерогу проектов ды гуртов, самым ведомым из яких является Дио. Працавал там с 84 по 89 год, записавшись коллективом 3 студийных альбома.

очисти. Это неохристе чекисты, родина, протри зрачки та. Это неохристе чекисты, вера, очисти. Это неохристе чекисты, родина, протри зрачки та.

Акурат 27 травня 1977-го фирма грамзапіса Virgin выпустила сингл панк-гурта Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была одразу ж забороненная для британского радиовещания, але тем не меньше заняла первое место у списках бестселлеров, причем у некоторых выданиях замест назвы песни стоял пустый радок. А вось вам еще некоторая музычная декаля музычная подея этого дня. 27 травня 1950-го отбылся теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC. Он выступал разом с комиком Бобом Хоупом. Сегодня день народина у нескольких ведомых у наших широтах российских гуртов. 27 травня 69-го была заснованная «Машина времени». У такий же день 87-го гурт «Мегаполис», а 27 травня 94-го команда «Сплин». У такий ж день 1992-го у Нью-Йорку прайшла 23-я штогадовая церемонія унясення імёнаў выбітных кампазітараў у залу славы аўтараў песень. У той дзень былі ганараваныя Элтон Джон, Берні Топін, Біллі Джоэл, Док Помус, Морт Шуман ды Лінда Крыт. Прапаную развітацца вядомай песняй узгаданага Біллі Джоэла. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская распавела об закрытой для прессы сустрэчы с украинским президентом. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. У Рызе запланована презентация книги автора социальных проектов Андрея Эзерина «Ген мигранта. Початок». У студии с новинами Владимир Лапцевич. 26 травня у Киеве за зашиненными дверыма отбылася сустреча белорусской делегации на шале со Светланой Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским. Як поведомляется сегодня у телеграм-канале Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию у регионе, погрозы сбоку России и режиму Лукашенки, а так само необходимость не допустить дальнейшего утягивания Беларуси у войну супроть Украины. Особная увага была нададена безпецы на беларуска-украинской мяжи. Так само узняли пытание подтримки беларусских доброохотников, лёсу беларусских военнополонных, якія воевали за Украину, и махчимости вызволения политвязнев, осудженных у Беларуси за подтримку Украины. Обмерковали створение працовной координационной группы по вырашению проблем беларусов во Украине. У тым лику пытание у легализации документов и правового статусу. Тихановская закликала президента Зеленского подтримать твердую позицию Евразвяза у дочинении до режиму, каб не допустить послабления санкций. У тым лику у пытаннях транзиту угноению, покуль у Беларуси не отбудутся системные змены и не спынятся репрессии. Официальное открытие белорусской миссии у Киеве отбылося у рамках визиту во украинскую столицу Светланы Тихановской. Паустала потребная пляцовка для белорусского життя, подкреслила у нашем эфире керавница миссии демократичных сил Беларуси у Киеве Светлана Шатилина. Яна нагадала, калі миссия почала працовать.
3: Официальное открытие миссии. Але миссия почала не то чтобы працовать, и она протягивала свою работу, просто она почала больше активно працовать с конца лета минулого года, коли я была призначена. Открытие – это была такая кропка, якая показала, что есть шаленая потреба у гэтым. Есть потреба у тым, каб был простор, у які ты можешь прийти, сесть и вочы у вочы поговорить с белорусами.
2: На открытии присутствовали представники объединенного переходного кабинета, офису Светланы Тихановской и координационной рады, а так само украинские дипломаты и белорусские доброохотники. До інших тем. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. Стало больше проверок документов, а так само у некоторых местах з'явились помежники с автоматами. Про это поведомляет телеграм-канал правооборонцев Mayday Team. Означается, что до конца травня по-ранейшему проводятся проверки абсолютно всех, кто пересекает мяжу. При этом на некоторых КПП, окромя пашпортов, стали проверять техничный пашпорт на автомобиль и страховку. На уезде в Беларусь сбоку Санкт-Петербургу помежникам увогуле выдали автоматы Калашникова, что здивило и наполохало пассажиров. Ранее поводли подорожников войсковцы, якія проверяли транспорт, были наогул без зброи альбо с пистолетами. Так само з'явился контроль и на чыгунцы. С 3 красавіка почали ходить региональные техники с Витебску и Орши у Смоленск. На станции призначения во всех пассажиров проверяют пашпорты. Анонсная информация. У субботу 30 травня у Рызе отбудется презентация книги коммуникационного консультанта и автора социальных проектов Андрея Эзерина «Ген мигранта. Початок». У книги читач знойдзе 25 коротких историй, 10 тысяч слов о выкликах, с якими сутыкается человек, який отважился на переезд у іншую краину у немолодым узросте. Про книгу каже автор Андрей Эзерин.
4: Это аутофикшн, то бок жанр, який сёння набывае такую вірусную популярнасць. Усе працуюць у гэтым жанры аутофікшн, і сапраўды ён дае магчымасць з аднаго боку абапірацца біяграфічнае на свой досвід, а з другім быць у пэўнай ступені вольным з матэрыялам. І я хачу праз

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.